Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
3: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM.
4: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Теннет Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Теннет от официального дилера на Окружном шоссе 30. Теннет Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
12: Ищешь

0: 13-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум! Шакалака! Приветище! Динародище! И футбольные невыспалачи! Если тяжело просыпаться, потому что одеяло прижало к кровати после матча Англия-Аргентина, не переживай, у нас есть опыт изгнания из кровати. Эх, увы, сборная Англия. И поздравляем сборную Аргентине. Это да будет Элдай Шоу. Разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Чарли Перец. Акбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Внимание, вопрос. За кого дальше-то болеть? Не понимаю. Англия, за которую мы болели, вылетела. До этого за Францию болели, вылетели.
0: Теперь дерутся за третье место, да?
1: Аргентина и Испания, ну честно, я... Мне все равно.
0: Сейчас я пока сейчас включу соответствующий трек, и потом войдем в настроение. Так, за кого болеть? Отличный вопрос. Но ты знаешь, финал-то достойный, если это все равно вышел. Потому что действующие чемпионы Европы, Испании, против действующих чемпионов мира, Аргентины. То есть очень достойный финал, но матч за третье место и никак не уступает по значимости.
1: Вот, матч за третье место я с удовольствием буду ждать и смотреть. Франция-Англия.
0: Не забудь, что это в субботу будет.
1: В субботу?
0: Да, в воскресенье финал, а в субботу именно матч за третье место.
1: Хорошо. И мне кажется, ребята, в целом Англия и Франция такие третье место, ну, в целом как бы ровно. Давайте просто получим удовольствие от футбола.
0: Ну, и деньги немало.
1: А, ну и деньги.
0: Да, там, по-моему,
1: там чуть-чуть. Там разница, помнишь, небольшая?
0: Да, но все равно 29 лям, что ли, вот, то ли третье место, получает, а 27 лям, четвертое место, так что...
1: Ну, там 3,2 ляма долларов, ну, как бы.
0: Все равно престиж, да. Это же, они же, сколько они уже, у них вражество-то идет, сколько лет, 600 лет?
1: Ну, ладно, мне, честно, если ванговать, мне кажется, Испания победит, потому что, мне кажется, они посильнее играют.
0: Аргентины, а аргентинцы умеют играть в чемпионатах. Вот у них прошивка, вот именно и круто играть в чемпионатах, поэтому я бы не стал нарекаться, то есть, но в любом случае...
1: Не стал, да?
0: А, зарекаться или нарекаться?
1: Зарекаться.
0: А, зарекаться. Да. Но, знаешь, я буду болеть за Испанию, почему? Потому что они однократные чемпионы. То есть в мире, ты знаешь, только 8 стран вообще побеждали на чемпионате мира. Да, то есть Испания один раз, и Англия один раз, Уругвай 2 раза, Франция 2 раза, Аргентина 3 раза, Италия и Германия по 4 раза, и Бразилия 5 раз.
1: Ну да, из этих соображений я бы тоже тогда за Испанию.
0: Да, вот, ну только по этому соображению, все. Так что Ламин Ямал, постарайся.
1: А теперь включаем свою соображалку для того, чтобы заказать пробушку.
0: То еще надо работать. А нам же грустно, что Англия-то проиграла.
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где живешь, кого нужно разбудить. И в наших мессенджерах делай ровно то же самое.
0: А через одну песню обещаем вернемся.
1: Обижаем.
0: Уже. Обижаем вернуться без слез, если что. А то дождь-то пошел в столице, потому что Катя плакала всю ночь. Глаза красные вообще. Надо кофе залить вообще, да?
1: Это не слезы, это дождь.
0: Да, это дождь или ветер с моря дует. Ладно, это шоу «Разбудилники». Через одну песню обещаем вернемся, как Карлсон. Радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Готовы устроить первую пробушку на сегодня. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Тема продолжается. Максим пишет у нас в мессенджере. Сай, Катя, разбудите меня, пожалуйста. После футбола до сих пор отхожу. Какая же игра была? Ну, кстати, игра-то была действительно... Ну, именно на втором тайме, да, даже поинтереснее стало.
1: Ну, конечно, в первом 0-0.
2: Ну, кстати, шансы были, но немножко, если что. Ну что же, будем? Давай, бро. Он не написал, за кого болел. А за кого мы болели, сейчас поймете.

0: устную ставку, что победит Англия со счетом 2-1. И ровно наоборот все случилось.
1: Кать, ты же у нас... Ты же мемолог-то. Ты же мемадонна.
0: Звезды меня, понимаешь, обманули.
1: Как ты так неправильно прочитала звезды-то, а?
0: Привет вам, добрые Саймон и Катюша. Разбудите меня, пожалуйста. Так, спать охота. Ночь не спал, смотрел футбол. А еще хочу сказать, что сильно люблю свою девочку Дельфиненока. А может быть, Дельфиненка? Не знаю.
1: Вау.
0: Спасибо, Томск, колеровщик.
1: Ну, имя Дельфина, ну, по-любому, очень красивое.
0: Угу.
1: А Дельфиненка еще красивее, да? Окей. Дельфиненка, включи тусовку. Погнали.

0: Знаешь, даже подумать о том, что в понедельник футбола не будет, мне даже плохо становится.
1: Даже мне, честно говоря. Так прикипели, да?
0: Да. Вообще напоминает 2018 году, когда чемпионат мира еще был в России. My God, я хочу именно перенести время вообще в то время. А, как прекрасно было. Ну что, дальше работаем, да? С трудом, но постараемся. Так, Галина пишет у нас в мессенджере. Доброе утро всем. Разбудите ростовчан. Всех, кто слышит, и моего мужа Василия. Чтобы тоже взбодрился. Зиба-зиба.
1: А добрейшего утречка из Санкт-Петербурга. Разбудите, пожалуйста, жену Евгению. Едет в машине со мной с грустным лицом. И немного приболела. Пускай поправляется поскорей. Любящий муж Вадим.
0: Oh, get well soon. Приправляйся, конечно. Поправляйся. Господи, приправляться, господи. Ладно, погнали.

0: Ну что же, играем скоро, да?
1: Да, телефон прямого эфира, напоминаем, 8495-956-101-2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Я 101-2 только запомнил.
1: Начало.
0: Чуть-чуть помедленнее.
1: 8-495-956-101-2.
0: Еее, это шоу, Разбудилники. Дорогая, дорогой, включи тусовку.

мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира 8495-956-1012. Забери фирменный мерч от Радио Диафэм. 8495-956-1012.

0: Оле, оле, оле. Алоха, ди сборная. Это официальный поставщик бодрости через Wi-Fi, Bluetooth и радиоприемник под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Рядом со мной леди латте макиято Катя Бодрова.
1: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
0: Каждые 5 секунд в мире кто-то спорит с телевизором, будто судья его слышит. А мы играем в 5 сек.
1: И играем мы с Николаем из Санкт-Петербурга. Коля, привет.
0: Вау, Коля, hello.
2: Привет. Привет, Сай, привет, Катя.
0: Коля from... как это называется еще? Северная столица и культурная столица.
1: Культурная столица, все верно. Ты же там тоже... Это вторая твоя родина.
2: Англия.
0: Как еще раз? И?
2: Облачная Англия.
0: Облачная Англия, да.
1: Ну, кстати... А ты, кстати, про Англию. Кстати, о грустном.
0: Да, о грустном. За кого вчера болел, если ты смотришь футбол?
2: За Аргентину.
1: О, тогда наше поздравление.
0: Ладно, тебя включим.
1: Ты поклонник Месси?
0: Да, включим такой звук. А себе мы включим такой.
1: У меня, кстати, подруга живет в Аргентине. Она выкладывает фотки из магазина, вот из обычного, как наша шестерочка. И там торты, знаешь, такие с розочками, но посерединке 10.
0: А, номер Месси, да? А почему не его лицо?
1: Забавно. У нас игра впереди 5 сек, но для начала вопрос, Коля, а что ты делаешь быстрее всего, буквально за 5 сек?
2: Ем.
1: Я тоже быстро. А у тебя большая семья? Мы пришли к выводу, что именно в больших семьях быстро едят. Или нет?
2: Студенческий опыт.
0: О, это у меня тоже был, но все равно я ем очень медленно вообще. Я ем, то есть, значит, я не успеваю доесть, а еда уже остыла.
1: Поэтому ты худенький.
0: Ну, и в том числе, да, и у меня нет гастрита.
1: Что будет происходить дальше? Мы тебя называем разные категории. В каждой категории ты должен назвать по 3 слова. Категории всего 5, справишься с 3 и из 5, уже побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
2: Готов.
0: Удачи. Я тоже учился в Санкт-Петербурге, поэтому я за тебя буду болеть. Не за сборную Аргентины. Начинаем. Назови 3 продукта, которые нельзя есть красиво.
2: Хлеб, арбуз и дыня.
1: Ну, с арбузом соглашусь. Всегда потом.
0: И с дынью тоже,
1: да. Лицо потом красное.
0: Но хлеб можно как аристократ вообще-то есть. Знаешь,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: Вот как это называется? Вот, как это называть? Вот.
1: Да никак не назвать, это только показать.
0: Ну, держать именно, знаешь, как по-понтовому, да, хлеб?
1: Назови 3 причины смотреть футбол.
2: Весело, задорно и адреналин.
1: Хорошо. Главное, быстро.
0: И грустно тоже.
1: Иногда.
0: Так, назови 3 причины. Назови 3 места, где можно случайно уснуть.
2: Кинозал, театр, машина.
0: Окей. Ну, кстати, есть подборка фильмов для того, чтобы выспаться, если что. Потом...
1: Обращайся.
0: Да, обращайся, да.
1: Назови 3 вещи, которые люди фотографируют больше всего.
2: Природу, еду и людей.
0: Что, ты так круто играешь вообще. Надо призвать вообще.
1: Да, ну, на самом деле мы уже больше категорий, уже задания со звездочками пошли.
0: Да, браво.
1: Поздравляем себя. Называем победителем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
3: Victory!
0: Теперь на привет у тебя есть ровно 5 секунд.
2: Поздравляю вас с победой Аргентины и будем болеть за хамон.
1: Ах ты!
0: Не, за хамон я тоже буду болеть, а так...
1: Санкт-Петербург! Включи тусовку.
0: Ты еще тот тролл.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
1: Реклама на
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто. 20 20 12.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение — гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
12: ИП «Гостев» ВН. ИНН 352-50-22-71-470.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая доказывает: с милым рай и в драндулете. С нашим милым Саймоном мы отправляемся в драндулет времени на поиски оригинала популярного сегодня трека. Это рубрика «Старый новый трек».
3: Кстати, драндулет — это популярное слово вообще в русском языке?
2: Да, довольно.
3: Да?
2: То есть это, типа... Если хочешь обидеть кого-то, драндулет какой-то купил.
3: То есть тачка развалюха, да, типа, да? Окей. А знаешь, как по-английски будет?
2: Как?
3: Джалапи.
2: Ой, это даже переводится.
3: Да, джалапи, да.
2: Джалапи?
3: Да. То есть пишется джалопи, а произносится джалапи. Ну что ж, сегодня редкий случай, когда мы отправимся за двумя оригиналами на нашем драндулете, конечно, времени. Потому что ремейк оказался мешапом, а точнее песней-матрешкой. Сейчас послушаем сам хит, а потом распакуем его и найдем два сюрприза, которые внутри спрятаны. Let's go. Слушаем трек «Две штуки шестого года», Karma, just be good to me.
4: Baby girl, just be good to me.

0: Just Forget Your Name. Ну что же, первый оригинал, точнее, узнается быстрее, чем голос мамы по телефону. Ты не заболел? Ну что же, угадай, в каком году он вышел. Подсказка в том же году, что и хит Валерия Леонтьева «Там в сентябре».
1: 80-й?
0: Правильно.
1: 83-й?
0: Вообще, какая интуиция! Дай
1: да,
0: поносить!
1: Женская знаменитая. А это не твои три пальца, это моя интуиция.
0: Я ничего не поднимал, не подсказывал вообще-то. Ну что ж, да, в 1983 году трек «The Police» «Every Breath You Take». Слушаем.

0: Я уверен, что вчера болел он за сборную Англии.
1: Стинг?
0: Да, конечно. А, ты не видела, как Мик Джаггер там вообще сидел расстроенный?
1: Мик Джаггера я видела.
0: Да, на стадионе.
1: Видела Бекхамов семейку. Uh-huh. Да.
0: Ну, Бекхам он еще лицо держал, а Мик Джаггер вообще сидел грустный. Да. Как будто игрушки отняли, знаешь. Ну что ж, второй оригинал знают не все. Группа Karma позаимствовала не только название, но и текст из этой песни. Он вышел в том же году, что и родная земля Льва Лещенко. Угадай.
1: Где родился Лев Лещенко?
0: Нет, родная земля, трек называется. То есть в том же году. То есть,
1: я не понимаю, что это за трек.
0: А ты не знаешь?
1: Ну, по названию не
0: что
1: не
0: за
1: знаю.
0: Бенгер? Такой бенгер.
1: Бенгер. Льва Лещенко.
0: Да, родная земля.
1: У него их много.
0: Но у тебя интуиция потрясающая. Я уверен, что ты угадаешь. Огляни назад. 80.
1: Второй? Три? Третий уже был.
0: Ну, а почему второй раз нельзя?
1: А, ладно.
0: Прикинь, в том же 83-м году, да, вышел трек The SOS Band. Just be good to me. Слушаем второй оригинал.

0: там же пели раньше. Да.
1: Отлично, в стиле 80-х, все очень мэчится.
2: Ну, что больше понравилось?
1: Самая последняя версия 2006 года. Я фанат ее. А. Ну, и Стинга, разумеется, тоже, но...
2: Ну, знаешь, лучше, знаешь, это товар по цене двух, да? Или два товара в одном. Окей, слушаем. Две штуки шестой. На бис. Karma, Just Be Good To Me. Baby girl, just be good to me. Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если твой лексикон ограничивается предложением «London is the capital of Great Britain», слушай рубрику «ABC-дишка». Прямо сейчас выучим какое-то словечко или целое выражение на уличном английском.
2: «Is the capital», да?
1: «The capital». «Is the capital of Great Britain».
2: У тебя «R» прямо как надо.
1: «Red card», как говорил Иван Бартон.
2: Ты запомнила навсегда, да? Это, если что, это сальвадорская судья, который вот реплику так строго так...
1: На весь стадион.
2: На весь стадион и замемался.
1: Замемался и завирусился.
2: Да. Ну что ж, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю английский сленг своих подписчиков с помощью квизов. Например, последний был такой. Кат, попробуй вот вспомнить. Что такое Snickers-ни? Сладкоежка, но... Ножище или ножище, как правильно?
1: Ну, так не говорят.
2: Да, таком. Ножище.
1: Ножище — это вот у меня вот большой размер ноги. Смело можешь назвать это ножище.
2: А если это нож? А если это вообще нож?
1: Ну, большой нож — это нож, большой нож.
2: Ну, большой нож — ножище. Или ножище.
1: Да нет такого.
2: Да? Да, ножище, конечно. Ножище есть, да.
1: Он взял такой ножище.
2: Да, огромный нож. Теперь есть, Кат. Теперь есть, да. Теперь есть. Так, и оказаться на белом троне. То есть, какой из этих вариантов правильный ответ?
1: Ну, тогда большое ножище.
2: Большое ножище. Сникерсни, да. Правильно.
1: Мы еще выяснили, что три мушкетера, получается, дрались на сникерсни.
2: На сникерсни. Причем и сам дуэл называется сникерсни и ножище. И то, и другое. Ну что ж, а теперь новый сленг. Старшее поколение, возьмите на заметку. Кто такой NPC? NPC. Да, это аббревиатура, если что, на зумерском сленге. Что это означает? Если вдруг человека назовет NPC, есть предположение, что это такое?
1: Это что-то как у нас LP, лучшая подруга.
2: Звучит красиво, но не хочу печалить ничем. Это неправильно.
1: NPC. Может, там что-то с миром связано? Всем мир?
2: Это так называют людей. Вот, non-playing character. NPC, non-playing character.
1: Plane — самолет?
2: Plane, play-in, играющий.
1: Играющий.
2: Да, неиграющий персонаж.
1: Что бы это значило?
2: Это из видеоигры.
1: Понятие. Я не понимаю.
2: Непонятно, да? Окей, термин пришел из видеоигр. NPC — это неигровые персонажи, которые обычно стоят на месте, повторяют одни и те же реплики и живут по заданному сценарию. А пока именно главный герой занимается чем-то важным. А ты в видеоигры, бываешь там, то есть иногда?
1: Крайне редко.
2: Когда ты играешь, реально есть персонажи.
1: Я понимаю,
2: персонажи, да.
1: Для фона.
2: Как обои, да, для фона. Вот, это в сленге это переводится как человек без особых увлечений или инициативы.
1: Звучит тогда оскорбительно. NPC.
2: Слегка, да. Если скажешь другу, он не обидится. А если скажешь прохожего, ты в табло получишь, да, к сожалению.
1: То есть, если ты зовешь друга на вечеринку, он такой: о, NPC.
2: NPC,
1: возьми,
2: да,
1: жизнь в свои руки. Правильно. Включи тусовку.
2: Вот. И ты будешь уже попадешь в Димир, да. Ты будешь PC. Playing character, да. Кстати, на этой идее, кстати, построен фильм «Главный герой». В главной роли Райан Рейнольдс.
1: Да, конечно, я смотрел этот фильм. Ну что, я могу с гордостью сказать, я PC.
2: Ты PC, да. Вот. Я тоже я тоже PC.
1: А ты не PC мне тут.
2: Не так это используется, это предложение.
1: Все, поняла.
2: Сорян, да. NPC, вот, поняли, да?
1: Да.
2: Не играющий
1: персонаж. То есть будь главным героем своей жизни.
2: Да, человек, который без особых увлечений, то есть.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-бум. Ауа-ауа, микрофон чек.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую расу. Завтра пятница пришла, и счастье всем.

0: Есть вместе не дадим.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Заметь, я не спрашиваю, пересматриваешь ли. Так. Я спрашиваю, сколько раз. Поэтому, потому что, конечно, ну, я, ты, например, ну, постоянно.
1: Ну, если ты делаешь опрос, ты же заходишь смотреть именно, кто как голосовал. Вот, а пока идет чемпионат мира, вот я опросы делаю.
0: А, то у есть, тебя именно голосование,
1: да,
0: интересует.
1: Да, кто за кого болеет. И, кстати, народ пока вот по голосованию, народ голосовали за все команды, которые победили до сих пор. То есть ни разу у меня не было такой, чтобы, но большинство голосовали за сборную, и она проигрывала.
0: Вы круче, чем осьминог Паули.
1: Это удивительно.
0: И ChatGPT.
1: То есть реально вообще удивительно. Везде мои опросы именно показывают, кто побеждает.
0: А, нет, я просто когда выложил, я реально как сумасшедший, каждые 5 минут смотрю. Вот просто смотрю от начала до конца. Я эту сторис видела раз 20, да, собственно. Я не знаю, как это работает, и я не одна такая.
1: Но ты,
0: если тебе нравится то, что ты опубликовал, ты сам на себя любуешься, что ли, или
1: еще что-то. В надежде того, что что-то изменится, понимаешь? Пока смотришь.
0: Ну, кроме того, ты еще смотришь, кто посмотрел. У тебя есть вот эти список особенных подписчиков, которые ты... О, посмотрел, это хорошо. Есть такое у тебя?
1: Да, но это интересно, когда конкуренты смотрят. Это просто удивительно.
0: Да, да, это работает.
1: Делает вид, как будто они замечают, но за тобой соследят.
0: Еще одна тема, когда на тебя подписывается какой-то новый... как сказать, знаковый человек, да, и ты пересматриваешь фото и видео собственные его глазами.
1: А, в этом плане,
0: есть,
1: да?
0: Есть такое.
1: Ну, знаешь, у меня другой чуть-чуть, то есть я удивляюсь именно, какие знаменитости заходят и смотрят мои сторис, то есть это для меня шок.
0: Самый знаменитый просмотр.
1: Ну, это нехорошо, такие вещи, наверное.
0: Но это не зарубежный артист?
1: Не, именно в России, то есть, ну, из...
0: Не однажды поставил лайк, ты не поверишь, кто моему фото.
1: Так.
0: Диджей Соломун.
1: О, да?
0: Да.
1: Он зарубежный, который?
0: Ну, да, да.
1: А, окей.
0: Я на него была, я же большая его фанатка.
1: Почему Соломон? Раньше... Это Sailor Moon, по-моему, да? То есть...
0: Не.
1: Или Соломон.
0: Sailor Moon, я не того поколения, чтобы фанатеть от Sailor Moon. Соломун.
1: А, понял, все.
0: Диджей, электронный, все. Классный.
1: Понял, я просто не раз слышал, надо было у тебя этот уточнить.
0: Я помню, была прям в него просто влюблена прямо. Я на него была подписалась, на тот момент было не так много подписчиков, и в какой-то момент он ставит лайк моей публикации.
1: Ого. А ты потом сталкерила, нет?
0: Да нет.
1: А, да нет. А, окей. Но ты лицо держала, да? Марку держала, да? Окей, отлично.
0: Сталкерите за нами. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, где живете, кого нужно разбудить. И то же самое делайте в наших мессенджерах.
1: Оу, А через одну песню вернемся. И уже наверняка расскажем, кто уже успел сталкерить Катю.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, Чарли Перец.
1: Новая порция заявок на пробушку прилетела. Группа ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
3: Ух ты, новая порция. Я думал, вообще все к хавчику. Эх, ладно.
1: Это, причем, такая, знаешь, старая дурацкая фразочка диджеев. Как вот, присылайте приветики. Новая порция заявок. Ну, знаешь, а так я радиоведущая.
3: Ну, текущее поколение не знает, поэтому для них это все ново. Да, ты не говоришь, это старый прием. Это для них свежий прием. Ну что ж, Александр пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, DFM Катя Саймон. Разбудите меня чем-то зажигательным. Проснулся толка, кофе заварил, а глаза закрываются. Александр из солнечного Донецка.
1: Ой, давай чокнемся чашечками кофе, Александр.
3: Что-то солнечное,
1: и
3: да?
1: И проснемся.
3: Ну что ж, Александр, ты вставай, вот сейчас надо танцевать будет. Поехали.

0: сцена. Да, испанцы сейчас танцуют.
1: Какой стильный все-таки трек. Привет, Саймон и Катюша. Разбудите моих работяг, Витьку и Диму, а то работают уныло, пишет Рима. Жалуются, я бы сказал.
0: О, может, тот, наверное, вчера еще матч смотрел. Но, кстати, кто не в курсе, оказывается, гимн ухода сборной Англии из финала уже был записан даже за много лет до их вылета. Вот такой гимн был.

0: Да? Ну что ж, Гарри Кейн, Джуд Биллингем. Ой, блин, все домой. Эх, как мне сборная. Ладно, все. Работаем дальше. Не будем плакать. Так, Михаил пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою жену Ангелину. Ей сегодня привезут детей с дачи. Нужна, нужна бодрость.
1: Да. Событие такое. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Вероничку. Ей скоро в лагерь. Спасибо. Это Анастасия из Мурманска.
0: Вау, лагерь...
1: Детский.
0: В хорошем смысле, да? Окей. Поехали.

0: Есть у нас одна эфирная забава, называется игра «Крокодил». Принять в ней участие может каждый. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в нашу мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова в любом количестве. Саймон скоро будет объяснять мне эти слова в течение минуты, не используя однокоренные. На чьем слове остановимся, тот победил, тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Ну что ж, подготовлюсь. Надеюсь, сегодня нормально сыграем. А тогда, действительно, каждый по 10 слов, как мы обычно делаем, вы красавцы. Зиба-зиба, что вы есть. Динар! Народ, это шоу
2: «Разбудилики».
1: Включи тусовку. Come on, come on, come on.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ау-ау-ау-ау, чики-чики-пэу! Коничива, Димир! Здесь ликвидируем любой недосып, даже футбольный. Бодро пожаловать в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательница, кудесница Катя Бодрова.
2: Не тот самый Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов. Играем только самым большим органом во рту.
2: Языком.
3: Да?
2: Угу.
3: Верно.
2: Спасибо всем тем, кто оставил слова для нашей игры в группе ВКонтакте под последним постом «Видим». А в наших мессенджерах тоже. Ну как, «Видит» я намеренно заходила, да.
3: Да.
2: А Сай подсмотрел. В течение минуты будет объяснять мне их, не используя однокоренные. Я буду пытаться догадываться, о чем это он говорит, на чем слове остановится. А тот победил, тому отправим фирменный мерч от «Радио Диафа».
3: Ага. Ну что, слов много, очень много непонятного.
2: А времени мало.
3: А времени мало. Let's go. Так, что-то тайное, непонятное.
2: Становится явью.
3: Называется?
2: Явным.
3: А, слово.
2: Истина? Правда?
3: Существительное, то есть непонятное, тайное.
2: Мистическое?
3: Мистическое, все в одном.
2: Тайна?
3: Так, есть север, есть
2: юг,
3: есть запад, да? А первая буква от слова запад, это какое? Первая буква.
2: Загадка,
3: да! Так, дальше, ты спишь головой на... Мягкое, круглое.
2: На подушке, подушка.
3: Подушка, конечно. Зомбоящик по-другому.
2: Телек. Телевизор.
3: Целиком. Телевизор, конечно же. Из них мы едим.
2: Тарелка.
3: А общее название такое, большое
2: посуда.
3: Название. Посуда. Молодец. Фрукт по форме, по фигуре женщины.
2: Груша.
3: Груша, конечно же. От телевизора вот этот.
2: Пульт.
3: Молодец. Живешь, если не на переулке, еще как...
2: Улица.
3: Улица, улица, конечно.
2: Улица Сезам.
3: Я Сезам чуть не сказал.
2: Браво.
3: Вот, я же сказал, сегодня сделаем красиво.
2: Спасибо, отлично объяснял. На чем слове-то остановились?
3: Так, это была улица. А улица, кто прислала? Ирина Денисова.
2: Улица.
3: Денисовна.
2: Денисовна.
3: Да.
2: А имя еще раз?
3: Арина.
2: Арина Денисовна?
3: Да, вот так.
2: Получается, на твоей улице праздник.
3: Сегодня, да.
2: Ты победила и забрала фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Кстати, загадка, мы...
2: Мы догадались.
3: Это не читерство? То, что Запад, через Запад зашли?
2: Нет.
3: Нормально, да?
2: Можно было.
3: Отлично. Ну что ж.
2: Поздравляю.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама на
4: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, «Сокол», ТЦ Арбат. Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
11: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
14: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
16: Мам, мне было не страшно.
17: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок, 1. Телефон 70 03 06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Ищешь

0: 21. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это не трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И главная мечта, наверное, любого артиста – это завируситься в соцсетях. Кому это удалось сделать, выясним прямо сейчас в рубрике «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. Что поставишь сегодня? Сам пока не знаешь, что
3: вируситься. Я бы сказал, как раз его еще, но давай вот так поступим.
2: Как именно?
3: Ага. Давай вот такой трек сейчас дам.
2: Я вообще с удовольствием послушала на репите, как мы назвали его в народе Иван Батон, ага. А на самом деле арбитр Иван Бартон, который громко кричал на стадионе «Red Card», и из этого сделали классный трек в предыдущем выпуске, буквально вчера мы его послушали.
3: Да, ну что же... Ну, вот трек завирусился, вот это два гимна сборной Аргентины и Бразилии. Они же были уверены, что они выйдут в финал.
2: Mm-hmm.
3: Вот теперь в финал вышла Аргентина, поэтому, ну, послушаем, что получилось. И поймем, какой гимн даже лучше получился.
2: Окей.
3: Okay. Слушаем, сначала идет Аргентина.
4: Аргентина! Аргентина! Легко!

0: в Бразилию впихнули, я не очень поняла.
1: Не, там просто созвучно, а так нет. Ну, да, не Одессе.
0: А в сборной Аргентине вчера я увидела футболиста со смешной фамилией. Малина.
1: Мерина.
0: Его называют Малина. Не, Малина прям. Малино, он как-то, да.
1: А, да? Малино. Малино. Вот, бро, ты простите, что ягода, что ли?
0: Ягодка.
1: Ягодка малинка. Ну, кстати, какой из гимн-то лучше получился в целом?
0: Если, да, они одинаковые.
1: Если объективно, Кать, будь объективной.
0: Да они идентичны.
1: Ну, а по напору, по наполнению?
0: Да, одинаково.
1: Да? Мне кажется, что Аргентина чуть получше получилась, кажется.
0: Тогда я за Бразилию.
1: Не, вообще-то за Бразилию.
0: Не определили.
1: Окей, ну что же, поздравляем сборную Аргентины. Правда, мы за вас не болели, но вы молодцы. Да, камбэк, вообще красивый камбэк получился. Ну что же, пока Неймар, Мбаппе, кто там, Кейн?
0: Алисе.
1: Кто там еще?
0: Роналду.
1: Да, Роналду, еще Холланд.
0: Много кого.
1: Много кого сейчас уже жарят шашлычки на даче. Мы продолжаем работать. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.
2: Это шоу «Разбудильники». Саймон и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Погружаемся в мир «Формулы-1». Сай рассказывает нам про текущие гонки и делится фишками «Формулы». Говоря короче, простым языком, рассказывает про спорт, где имена гонщиков похожи на зефирки. Шарль Леклер.
2: Леклер. А ты же Эклер.
1: Эклер.
2: Эклер, говоришь. Ну что ж, сегодня начинается гоночный уикенд «Формулы-1» в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Сегодня там день прессы, а у нас два интересных факта.
1: У нас день пресса.
2: Да, качаем, да? Интересные факты о Формуле-1. У нас их два сегодня. Ну что же, первый факт о шинах. Шины Формулы-1 специально разработаны для максимального сцепления с трассой. А сцепление с трассой в сленге называется?
1: Держак.
2: Браво! Ты в теме, Кать. А если потрогать новую гоночную шину болид Формулы-1, как думаешь, какая она на ощупь?
1: Пупырчатая.
2: Да ну нет.
1: Нет, наоборот, гладкая.
2: Нет, не гладкая, да, но на ощупь ты удивишься. Шина покажется липкой, почти как огромный кусок жевательной резинки. Да, как будто жвачка. То есть, чтобы сцепление лучше было.
1: Интересно.
2: Да,
1: прикинь.
2: А во время гонки эти шины могут нагреваться до 100 градусов Цельсия.
1: Именно поэтому их с такой регулярностью на пит-стопе меняют.
2: Ну, меняешь, потому что держак хуже становится, но по протяженности гонки, да? Должен менять на свежий.
1: На новую липучку.
2: Да. И по регламенту, по правилам, то есть обязан менять хоть один раз в течение гонки. Вот, если ты стартовал на мягкой, ты должна перейти либо на средней, или на более жесткой. То есть один раз обязательно ты должна менять, если не будет дождевая гонка. Если
1: колеса?
2: Дождевая гонка, ты можешь не менять.
1: Выяснили, колеса в гонках как жвачка.
2: Да. Так, теперь переходим к громкости двигателей болид Формулы-1. Сначала стоит знать, что безопасным для человеческого слуха считается уровень шума до 85 дБ. 85, да?
1: Запомнили.
2: Запомнили, да? А болевой порог слуха начинается примерно со 120 дБ.
1: Нам больно становится?
2: Нам совсем. Уже крови из ушей, как говорится.
1: В буквальном смысле.
2: Да уж. А теперь для сравнения. Максимальная громкость рок-концерта 120 дБ. Это рок-концерт по полной, то есть катушке, да? Максимальная громкость современных болид Формулы-1 с турбо-гибридными двигателями 130 дБ.
1: Да они рок-звезды. Круче.
2: Вообще, да?
1: Не тот звук. Кто вылетел из этой игры?
2: Вот такой звук хотели, да. Так, теперь, ну а раньше еще даже было громче. То есть уровень шума болид эпохи атмосферных моторов V10, V8 достигал. Сколько примерно ты думаешь?
1: Еще больше?
2: Да, конечно.
1: 150?
2: 150 дБ.
1: О, еще.
2: Да? Но без беруш барабанные вот. Перепонки сразу скажут ватафа.
1: Вот вопрос. У них мощные барабаны. Во-первых, у них мощные барабанные перепонки. А во-вторых, есть беруши.
2: Беруши есть специальные даже наушники, которые с шумоподавлением. Поэтому ты видишь, на гонках люди приходят с этими наушниками. Вот. Я тебе уже рассказал, что меня катали однажды на болиде ДТМ. Это серия такая. И мне дали какой-то пакет.
1: Так.
2: И напялили на меня в гоночную форму. Вот. И гонщики. Они приезжали в Россию, они устраивали шоу в центре. Я думаю, что мне пакет дали-то, для чего? Садимся, и он едет в сторону Кремля, короче, там, ну, огорожено там все. И как он начал топить? Я думал, я сейчас оглох. И вспомнил, что мне беруши дали, а я забыл их напялить в уши. И
1: вот для чего беруши в гонках.
2: Crazy. Это было crazy.
1: Спасибо за ликбез, Сай.
2: Да, так что от души. А так, ну, знаете, то есть болиды красивые, но они не дружат с барабанными перепонками.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Микрофон чек. 1, 2, 1, 2. Угу. Погнали.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую

0: Давайте не дадим.
1: Реклама на Дифа.
2: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: В Чанган, центр Вологда, на Окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
11: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
12: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
11: Курс авто 20 20 12.
13: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Раз будильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, алоха, дитусовка. Напоминаю, что разгоняем сон быстрее, чем слухи в чате домохозяек. Бодро пожаловать в антизывательное шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Катя не спит.
1: Я засмотрелась на тебя, залюбовалась.
0: Да? Ого, ничего себе. А так, я братуха от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Кстати, про сплетни. У каждого, я думаю, есть такой друг или подруга, которому, вот если не хочешь, чтобы...

0: тоже умею хранить секреты, но только когда мне говорят, это секрет, никому не говори. Бывает, тебе расскажут какую-то, ну, может быть, ты как бы понимаешь, что тема какая-то щекотливая. Но мне не сказали не говорить.
1: Кстати.
0: А потом на меня, говорят, обижаются.
1: То же самое. Если ты мне сказал, не говори, я не скажу.
0: Я не скажу.
1: А если ты не скажешь, у меня...
0: Ну, все, это и моя информация тоже.
1: Горло чаще всего рассказать, да?
0: Не только горло. Не секрет, где оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
1: Ребят, если вы рассказываете секрет, но надо, ну, доп. Условия, понимаешь?
0: Обязательно окончание.
1: Да,
0: никому не говори.
1: ПС, никому не говори. И ПС мы не расскажем. Так что, спасибо за внимание. Но через несколько минут мы точно расскажем про...
0: Секреты.
1: Не секрет, не сегодня. А про кого разбудим, мы расскажем через одну песню. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Здесь секрет. Секретов нет.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И наша команда за эфиром, мы продолжали сплетничать. Точнее, говорить о том, что на самом деле сплетни, говорят, это способ, точнее, причины эволюции в том числе. Ну, например, наши предки могли сказать, вон нашего соседа съел саблезубый тигр. Тигр. И Андрей добил. Только никому не говори.
2: Но ты знаешь, таким образом общество и не стало, знаешь.
1: Да, поэтому цените тех людей, которым вы говорите, никому не говори, а он всем рассказывает.
2: Все равно.
1: Мы, может быть, за счет этого живы еще.

0: сразу всех вообще там уже потом на суп, короче, ел.
1: А теперь от сплетен к заявкам на Пробушкин. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
0: Катя сказала, Андрей добил. Кто не в курсе, Андрей это наш рукорежиссер.
1: И добил шутку, если что.
0: Да, да. Все, все, все понятно. Теперь работаем. Юлия пишет у нас в мессенджере. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дочурку Арину. Ей сегодня 10 лет. Будь здорова и счастлива. Арина, с днем рождения тебе. С днем рождения, Арина. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Арина.
1: С днем рождения.
0: Уи! Ну что ж, тусуемся. Вот такой трекан.

0: Танцуй на столе.
1: Давай, давай дальше.
0: Да, да, да, да. Развитие.
1: Блин, мне понравилось, я дослушалась.
0: Останови меня.
1: Привет, Катя и Саймон, разбудите город Ижевск. После потопа каждый день дожди, и город просто плавает. Всем вау. Добра желает Марина. Ижевск. Ну, ну что, на, в лодке и вперед, да, до работы.
0: Или пригласи, как это называется, да, ну, есть пухосос, а теперь это...
1: Дождесос.
0: Водосос теперь
1: водосос
0: нужен.
1: Водосос.
0: Да.
1: Пригласи, все, пригласить.
0: Пригласи водосос. Ну что ж, какой город еще разок?
1: Ижевск.
0: Ижевск, включи тусовку.

0: let's go, let's go. Сергей пишет у нас в мессенджере. У меня сегодня начало отпуска. О, поздравляем. Конечно, бро. Поздравьте меня и дайте пробушку, чтобы до конца отпуска хватило. Но ты просил, бро. Мы не хотели, мы хотели дать тебе спать, но ладно.
1: Здравствуйте, меня зовут Саша. Я очень обожаю радио DFM, Саймон Катя. Вы лучшие, тру. Я вас... Люблю, наверное, из Хакасии. Вы очень классный ведущий. Просто комплиментик от Саши.
0: Зиба-зиба от всего сердца черного перца и от корсетной...
1: Кати.
0: Вот.
1: Забыл, как зовут коллегу.
0: А корсет есть сегодня у тебя?
1: Вчера был.
0: А ты сфоткала, нет?
1: Сегодня я без корсета.
0: Ты сфоткала?
1: Как корсет? Нет, опять забыла.
0: Ты уже 3 недели обещаешь фото.
1: Я интриган.
0: Или у меня спрашивает, где пруф, где корсет.
1: Да ладно, парни, будет вам фотка корсет.
0: В следующий раз, когда будет, обязательно сделай фото пруф. А мы работаем дальше. Пропушка получает... забыл.
1: Саша.
0: Саша и отпускник. Погнали.

0: Телефон прямого эфира для игры 8495-956-1012. Звони, забери фирменный мерч от Radio DFM.
1: Пока танцевали, даже не расслышали. Теперь чуть помедленнее под реггетон. Давай, давай.
0: 8495-956-1012.
1: Все, это шоу «Разбудилники».
0: Так никому не говори.
1: Никому не говори? Это уже секрет, что ли?

0: радио ДФМ шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Чик-чик, прррр, пэу, хаюшки, димундиал. Будильники тоже не высыпаются, чтобы вы знали. Поэтому мы сегодня футбольные не выспалачи. Но все равно называемся шоу
1: «Разбудильники».
2: У нее есть пульт для перезагрузки сонных лиц. Катя Бодрова.
3: Такой же пульт есть у диджея Саймона.
2: Перезагружаем сонные лица. Играем слово «микс». Это трасса, тренажер для мозга, где слова похожи на имена участников Евровидения с Марса.
3: Играть себе. С нами будет Сергей из Барнаула. Сережа, привет.
2: Серега.
4: Привет.
2: Это Серега. Встречаем.
3: Как дела? Чем занимаешься?
4: Пою, жду пробку на заправку.
3: О!
2: Ты сказал, что пою?
3: Это твой брат.
2: Или стою?
3: Стою.
2: А, стою.
3: Ну, можно и там долго он и станцевать успеет, и попеть.
2: Да, кстати, а ты давно слушаешь радио ДФМ сам?
4: Да, давно уже, лет 5.
2: Ну, значит, умеешь включать тусовку за рулем.
3: Включи тусовку и не грусти, и принимай участие в игре «Слово микс». Мы сейчас тебя будем называть устойчивое выражение, ты их наверняка знаешь, но буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готов?
4: Конечно.
2: Окей, слушай в оба. У меня сломанный русский язык. Так. Ну, кошмар какой-то. Первое слово или фраза. Ток-кал-напла.
3: Ток-кал-напла. Для начала просто переверни ток.
2: Угу. Местами, да?
4: Кот наплакал.
2: Браво! В этой игре ты просто шустрый. Молодец.
3: Начало отличное, как в игре Англия-Аргентина.
2: Ой, да, 1-0 шел, а потом...
3: Дальше.
2: Угу. Дальше. Ростить залги.
3: Ростить залги.
2: Угу.
3: Девочки, мальчикам.
2: Чем ты смотришь? Как орган называется? Парные органы. То есть, чем смотришь?
4: Глаза.
2: Молодец. А если...
3: А если нежно?
2: А если так как-то смотришь на...
4: Глазки.
3: Глазки, да.
2: Глазки, так. И если флиртуешь... Если флиртуешь с девушкой, что с этими глазами делаешь?
4: Глазки строить.
2: Да!
3: Строить глазки, отлично.
2: Флиртуешь. Так, дальше. Третья фраза. Это последняя фраза. Если он ответит, он получит приз, да? Ой, господи. Зебрица в логове. И в логове.
3: Зебрица в логове.
2: Капец.
3: Ну, зеб тоже можно пока перевернуть. Зеб.
4: Без...
2: Так. Так.
3: Дальше.
2: А как короли раньше назвали? Как короли назвали в России, да?
4: Что-то короли назвали...
2: В России. Как их назвали?
4: Викторя в голове.
2: Да!
3: Кто ты, Сергей из Барнаула?
2: Красавчик.
3: Как ты так отлично научился играть в наш слово микс? Это блестяще.
4: Не зря постоял.
3: Что не зря?
2: Не зря постоял, говорит.
4: Не зря стою в опте.
2: А, я понял, потому что... Чтобы ты знал, это у нас самая сложная игра. Ты прошел как вообще, как горячая ночь по масле.
3: Получается, и постоял, и подарок себе заработал. Фирменный мерч от Радио ДФМ достается тебе.
2: Victory! Добытчик, теперь горячий привет, 9 секунд у тебя есть.
4: Горячий привет любимой жене, детям, надеюсь, они сейчас слышат. Думаю, меня слышит сейчас завод Эфа, наш завод. Очень всем привет, ребята, там слушают детям.
3: Семье привет, Барнаул, включи тусовку.
0: Это шоу «Разбудилки». Саймон и Катя.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
1: Реклама на ДФМ.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багет. И летающий через автомобили. Авто и мото фристайл.
8: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Пау-вау-вау, епи-йоу-епи-ей. Алоха, ди народочки. Ты попал в мемоняшную часть шоу
3: «Разбудильники».
2: Одной рукой она готовит английский завтрак после поражения сборной Англии, а другой управляет картами мему. Наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы где? Ну, прогнозы, которые проходят в финал позитива в любом случае.
3: В отличие от Англии.
2: Эх.
3: А звезды расскажут, какая ты наука сегодня.
2: Окей, Овны.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду, но тем интереснее.
2: Вот это тебе квантовая нелокальность. Так, тилцы.
3: Экономика. Выкупать всю корзину на маркетплейсе – не лучшая идея. Сегодня деньги любят счет.
2: А там макро или микро-то? Близнецы.
3: Лингвистика. Сегодня вас тянет поболтать о чем угодно, только не о работе.
2: Это да. Раки.
3: Психология. Вы идеальный собеседник. Мало говорите и много слушаете.
2: Лвы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется?
2: Это разве не музыкальная группа-то? Астрономия.
3: Астрономия.
2: Так и называется, кстати, да. Это то ли диджей. Лвы.
3: Девы.
2: О, где вы? Где вы?
3: Химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит ваши пропорции.
2: Обожаю этот предмет вообще. Весы.
3: Сегодня вы юриспруденция. Можете спорить даже с навигатором и выиграть дело.
2: То есть есть юриспруденция, а есть Иван-спруденция?
3: Нет, Юрий.
2: А, Юрий, да? Окей. Скорпионы.
3: Криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: Стрелцы.
3: Философия. Сегодня вы решительно хотите ответить на фундаментальный вопрос. Что было первым, яйцо или курица?
2: Ой-ой-ой. В итоге-то яйцо же, да?
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Подумай.
2: Пошел. Козероги.
3: Математика. Смело идите в кафе с друзьями. Сможете разделить счет без калькулятора.
2: Вот это великая наука вообще. Водолей.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что волнует вас в будущем, куда уехать на выходные.
2: Это, думал, футурология, это те, кто изучает футураму.
3: Футураму. Я, кстати, поизучала, любила этот мульт.
2: Да? Вау.
3: Бендер, да? Вообще, мой герой.
2: Все понял. Дальше рыбы, да?
3: Биология. Вам хочется простого животного есть, спать и размножаться.
2: Это да. А что еще надо-то? А змей носит. А, неужели сегодня есть змей носит? Окей. Змей носит.
3: Вы биография. Если нужно подтянуть знания, обращайтесь к создателю науки Саймону Акблаоми Риукуланджа.
2: Каждый раз это выговариваешь, просто я проваливаюсь вообще. На самом деле, вообще молодец. Вот, моя мама будет гордиться тобой.
3: Не забывайте о том, что кто создал науку биографию.
2: Научи биографию. Научи.
3: Я так сказала.
2: Да. Окунов. Нет зубов.
3: Нет зубов, согласно этой науке.
2: Да, учи биографию. Как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай, шоу «Разбудильники»
1: на радио ДФМ.
0: Реклама.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
6: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
7: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий бри. Ашан красная птица 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: О, Т-Моб. Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
14: Кроме формата и годов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: В Ленте. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
16: Ну?
15: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
17: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
18: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
20: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
24: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и наш негласный девиз «Акуна Матата». Что делать для того, чтобы жизнь была без проблем, знает Сай и сейчас даст нам свои сай-хаки.
2: Let's do it, let's go. Если классический диффузор с палочками у тебя быстро заканчивается, открой для себя аромастанцию.
1: Аромастанция?
2: Аромастанция. Это электронное устройство, которое распыляет ароматические масла в воздух, создавая устойчивый и равномерный аромат в помещении. Но на этом плюсы не закончились. Можно регулировать интенсивность запаха. Mm-hmm. Есть таймеры и расписание работы. Расход масла часто более экономично, то есть за счет дозированной подачи, и можно быстро сменить аромат по желанию.
1: Звучит так, что аромастанция так мощная, что наверняка там работают маленькие человечки на этой аромастанции.
2: Я его не нашел.
1: Которые издают приятный аромат.
2: Возможно, возможно. Даже есть наверняка такие, именно с таким человеком, и арома выходит откуда надо. Но на самом деле это мощнее, чем эти палочки, которые суешь в бутылки.
1: А по размеру? Это сильно большое?
2: Они даже еще такие красивые. На самом деле. Вбей в поисковик, но...
1: Аромастанция.
2: Аромастанция, да. То есть они более прокачаны. Считай, что это умный диффузор.
1: Классная, вот. Классная идея подарка, кстати.
2: Вообще, эта тема.
1: То есть на новоселье особенно.
2: Ты не пожалеешь. Купишь, потом расскажешь, сай, зиба-зиба скажешь. Так, второй совет. Чтобы легче очистить духовку...
1: Я мучаюсь всегда.
2: Бывает, да? Оказывается, многие из них, то есть можно там разблокировать фиксаторы на петлях. Вот я с полжизни не могу понять, где удары неправильно. На петлях дверцы. То есть у многих моделей после этого дверцу можно снять или приподнять, чтобы удобнее было мыть внутри.
1: Что-то наделал.
2: Да.
1: Сейчас девочки все, мы-то снимем. А мальчикам потом надевать. Обратно это не присобачим.
2: Нет, там как предмет одежды надевается, тоже легко и так же снимается.
1: Да, это вы мужчины так думаете.
2: Одной рукой.
1: Мы сломать можем.
2: Да?
1: А починить вам?
2: Катя, ты же знаешь, да, то есть ты, как понять, кто профи? Одной рукой он свет снимает, одной рукой.
1: Одной рукой?
2: Да.
1: Что снимает?
2: Кто профи? Одной рукой снимает, все что угодно. То есть, все. Поняла, да? Так что там есть петли, я потом тебе видос пришлю. Легко снимается и обратно тоже присобачивается. И последний совет на сегодняшний день. Если у тебя яблофон, не все знают, что есть функция в приложении заметки. Вот, для заметки, да? Есть функция, которая позволяет записывать аудио, то есть голос, прямо внутри заметки, а потом автоматически превращать речь в текст.
1: О, класс!
2: То есть транскрипцию сделать.
1: Этому способствует какое-то приложение?
2: Заметки. Вот помнишь заметки, где в заметке? Внутри этой заметки.
1: То есть мне
2: есть...
1: ничего дополнительно скачивать не надо. Я прям захожу в заметки, голосовой записываю.
2: Да. Там вот
1: и
2: есть такой ярлычок, как будто вот, как тебе объяснить, лучше прочитай в интернете, долго объяснить. Но на самом деле ты больше никуда не пойдет за транскрипцией.
1: Очень полезно.
2: Вот. Она появилась, начиная с 18-й прошивки, то есть iOS 18. В интернет точно инструкцию найдешь. А так, зиба-зиба за внимание.
1: Жизнь без проблем.
2: Разбудил.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Microphone check, 1, 2, 1, 2. Let's go. Давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человечество.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостев ВН, ИНН 352-50-22-71-470.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Ищи стабильный.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
0: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы подтянули биографию, выяснили, почему гонщики круче рок-звезд, и определили, кто PC, а кто не PC. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. Как говорят сплетникам после озвучивания секрета, только никому не говори.
2: Только тогда семьи расскажет, да? Ну что же, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Околанджа. Динарод, желаю выйти из дома и вернуться без укусов комаров, солнечного ожога и случайного дождя. А если отключили горячую воду, я позвоню бойлеру. До завтра, а я буду доступен во всех соцсетях как диджей MC Саймон латинскими буквами. Пока-пока-пока, чмоуки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Penthouse.

0: Итак, очень танцевально, Dive Into Me послушали на Radio FM. Ну, послушали, а теперь давайте не забудем обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. Ну, во-первых, день искусственного интеллекта. Я думаю, что будет отмечать этот праздник тот, кто регулярно пользуется и прописывает всякие там промпты, чтобы упростить себе жизнь. А еще тот праздник, мимо которого, ну, невозможно пройти просто так. Я, конечно, с самого утра пытался, но не смог. День вкусной еды. Теперь вы меня очень хорошо понимаете. Поэтому едим, радуемся и при желании заказываем еще. С вами уже я, Тимур Белов. В самое ближайшее обещаю вам хорошую такую музыкальную закусочку. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Дождитесь.
1: Лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
2: Эй, вот она. Опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте».
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что Радио ДФМ.

0: предложение полакомиться watermelon, то есть арбузом. Но я знаю точно, что в Южной Корее в этом плане сделали один шаг навстречу будущему. Именно там, в Южной Корее, придумали, как больше никогда не ошибаться с выбором арбуза. Но согласитесь, это мечта каждого, когда ты купил арбуз, а потом не думаешь, сладкий он или нет. Так вот, каким образом решили эту, собственно, проблему? Решили ее следующим образом. Перед тем, как отправить арбузы на прилавок, их просвечивают специальным сканером, который потом уже определяет, сколько там сахара, и решает, другими словами, созрел этот арбуз или нет. Вкусный он или все-таки так, деньги на ветер. Ну, это, с одной стороны, конечно, хорошо, это замечательно, а с другой, ну кто? Кто теперь будет по хвостику определять, это арбуз, мальчик или девочка? По звуку пытаться, вот когда, помните, мы стучим постоянно, а? Определить, насколько он вкусный, ведь в этом весь смысл, а? Ну, в этом весь кайф. Вам так не кажется? Ладно, пока будем пользоваться проверенными методами, как говорится.
1: Реклама на
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидкой до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.
6: Радио ДФМ.

0: Мистер Пропс, Крис Браун на Радио ФМ и работа под названием Wave. Ну а теперь, дорогие друзья, мы переключаемся на то, что нас ожидается в ближайшем будущем. Игра под названием «Пинг-понг», где с помощью одного лишь только слова, одного слова, можно одержать победу. Поэтому звоните, принимайте участие. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012. Поиграем и, разумеется, успеем раздать подарки самым активным. Вполне возможно, этим человеком станете именно вы сегодня. Удачи!
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
18: А дальше тусовка.

0: Бонг на ДФМ.
1: Собственно, мы тем временем начинаем играть в пинг-понг, и сегодня в этом пинг-понге принимает участие Лев, который мечтает стать футбольным комментатором из Майкопа, и также Сережа, повар из Тольятти. Вот такая у нас замечательная компания. Ребят, с большим удовольствием желаю вам доброго дня. Приветствую, привет.
2: Здорово, привет всем.
1: Привет, Лева. Сережа, Лев, Серега. Поздоровались, познакомились. Ребят, как настроение сегодня в четверг, несмотря на то, что это не пятница пока что, но я думаю, что вот это вот на тип предвкушения выходных оно присутствует, да?
2: Еще кто-то идет, на работу еду.
1: На работу кто-то работает, кто-то отдыхает, но играть в любом случае придется. До специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. При этом важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнальчик у нас вот такой. Повод. День вкусной еды отмечается именно сегодня, 16 июля, и тема пинг-понга пусть сегодня будет именно такой вот вкусный и хороший. Ресторан. И, соответственно, первое слово будет от тебя, Лев. Ты начинаешь. Поехали.
3: Спагетти.
1: Спагетти. Принимается буква И. Ресторан. Ты оказался в ресторане. Что там может быть?
2: Сейчас. И...
1: Ах, горячо, жарко.
2: Ты представляешь, Лев коварный.
1: Еще какое.
2: Просто в голову ничего не приходит. Именно на букву И. Да!
1: Сигнал прозвучал. Спагетти! Да что ж мы будем делать с этими спагетти? Я не могу понять. Лёва. Что ж такое происходит? Скажи мне, пожалуйста, а?
3: Да просто, что первое голову пришло, то и сказал.
1: Одно слово, одна победа. Сразу, моментально просто. Ну, спагетти, ну слушайте, мне тут слушатели написали: интерьер, ингредиент, икра. Может быть, какая-то искра в бокале, искра в глазах, в ресторане. Почему бы нет, когда ты пришел на первое свидание, например,
2: после,
1: да?
2: После боя кулаками не машешь.
1: Это точно. Ладно, не будем. Не будем мы тогда вот этими кулаками, будем лучше раздавать подарки при помощи рук и при помощи аплодисментов. Соответственно, Лёва, ты сегодня у нас победитель, получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляем тебя!
3: Спасибо, Лёха, большое.
2: Поздравляю, красавчик. Лёва, ты извини.
1: Давайте, ребят, спасибо за игру. Хорошего, легкого продолжения этого дня.

0: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Мам, мне было не страшно.
2: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Переходи на электротехнику. Электрический скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

и никогда не показывал, как он выглядит, носил там специальные накладки, накидки, маски, но в какой-то момент все-таки решился и показал, насколько все-таки он хорош. И вот после такого думаешь, зачем скрывать себя, зачем такую красоту прятать? Все это норвежский диджей Алан Уокер на Radio FM. Только что Faded мы послушали. А меня зовут Тимур Белов. Всем от меня большой привет. У нас какой сегодня день недели продолжается? Четверг, все правильно, уже 16 июля. Кстати, напишите, расскажите, как у вас этот день проходит, да? Что успели сделать, чем себе порадовать? Может быть, у вас были какие-то грандиозные планы, и все получилось, уже получилось, или пока еще только-только в процессе. Планы на ближайшее время тоже приветствуются. Все это кидайте прямо сейчас в наш Макс 965-115-5-115. Пообщаемся заодно.

0: 2M42, Ингрид, с нами в этой компании здесь, на Радио ДПМ. И мы тут с вами решили установить, собственно, контакты и поинтересоваться, да, у кого как проходит этот еще один летний день. 16 июля, четверг, да, от того, что лето так пробегает быстро, я даже начинаю запинаться. Номер для ваших сообщений 965-115-5115. Привет, ДПМ, слушаем вас в Сочи. Жена мне мажет спинку в этот момент СПФ, и сейчас мы пойдем загорать от Смирновых. Всем классного лета они желают. Ну, вы, главное, там, не забудьте нанести СПФ на жену любимой жены. Да, на спинку, точнее, на спиночку, да, чтобы она тоже не сгорела там, под палящим солнцем. Сидим с коллегой Мариной, едим мороженое, психанули и взяли по ведерку. Вот таким вот образом снимают стресс девчонки. Ну, тоже неплохо. Мне еще понравилось сообщение от Кирилла из Питера. Он написал только два слова. Все нормально. Тот самый человек, который на любой, мне кажется, вопрос ответит, как в том самом меме. Помните, да?
1: Нормально все?
2: А?
1: Нормально, говорю, все?
0: Вот и у вас сегодня пусть все будет нормально.
3: Реклама на Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
3: We'll be right back.

0: Wonderful Life, и в этом треке прекрасно все, начиная от музыки, заканчивая голосами Chiots. Ну и Purple Disco Machine обработали все как следует, да, Wonderful Life на Radio FM прямо сейчас. И у меня, знаете, один только вопрос. А вы, дорогие друзья, готовы делиться своими музыкальными желаниями? Если готовы, тогда все, внимание, сюда.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: да, именно там исполнится одно из ваших музыкальных желаний, поэтому прямо сейчас как можно быстрее отправьте заявку, что хотите послушать именно сегодня. 965-115-5-115, все принимается в Максе. Название трека, имя исполнителя, пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15.

Да, на самом деле до последнего момента неизвестно, чем музыкальная заявка будет исполнена здесь, в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом» на Радио FM. Эх, наш рандомайзер все-таки непредсказуемый, но и вы тоже в этом плане не отстаете. Непредсказуемые свои музыкальные желания отправляйте, как всегда, в Макс 965-115-5-115. Но, собственно, есть у вас буквально еще пару мгновений, чтобы успеть это сделать, если не успели до этого. И вполне возможно, ваша музыкальная заявка сегодня будет исполнена. Давайте посмотрим, какие сообщения прилетели к этой минуте. Вот только некоторые из них. Купи Чокол, Джингерс, Хироус, Патрик Стам, такая музыкальная заявка. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Поставьте, пожалуйста, Биар Вульф, песня «Феникс». Волна, Диджей Смэш, Макамо, Райан Льюис, Трип Шоп, Мари Краймбрери, «Все прошло», Мэтт Нэш, «No My Love», «Серебро», «Я тебя не отдам», Томас Немагрена, Хантер Икс, Дон Диабло, также Диджей Снейк, Джастин Бибер. Но кому повезет сегодня? Остановлен. Итак, я вижу музыкальную заявку от Дианы. Она написала следующее. Диджей Смэш, «Волна». Диан, а ты сегодня работаешь или отдыхаешь? Может быть, ты в отпуске находишься? Пляж, море, шезлонг. Именно вот по этому случаю захотелось послушать такой трек. Ну, собственно, музыкальная заявка найдена. Диана, я тебя поздравляю и исполняю твою музыкальную просьбу. DJ Smash.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство, проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
2: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
1: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищи стабильную.

0: 2021.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Ariana Grace. Между прочим, говорят, что Тиесто любитель китайской кухни. У него даже есть собственный китайский ресторан с танцевальной музыкой и живыми выступлениями. Правда, вот точную локацию, где находится это прекрасное местечко, пока Тиесто особо, знаете, не распространяет. Ну, кому повезет, тому, как говорится, повезет, тот все увидит своими глазами. Ну, а нам с вами, дорогие друзья, повезет на лучшие треки, под которые мы будем включать тусовку в самое ближайшее. Ну, тусовку точно получится включить, потому что LMFAO впереди, Party Rock Anthem и также Alan Walker Broken Strings. Дождитесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, ну, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то? Или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А теперь тусовка.
7: Он
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Симфония 2011 от Криса Паркера на радио DFM. Но, слушайте, ни для кого не секрет, что уже в эти выходные 19 июля состоится у нас чемпионат мира по футболу 2026 года. Аргентина против Испании. Волнительно, разумеется, даже когда произносишь эти два слова, Аргентина и Испания. Игру мы оценить успеем уже очень скоро, в ближайшее воскресенье. Но кому-то вот футбол, а кому-то, да, еще один повод заработать. FIFA, вот, пожалуйста, предложила болельщикам купить фрагменты газона с финального матча. На официальном сайте организации уже начались продажи. Каждый экземпляр с кусочком таким маленьким газона упакован в прозрачный акриловый блок и причем, знаете, дополнен USB накопителем и сертификатом подлинности, чтобы друзья не подумали, что вы сошли с ума, чтобы вот так показать, да, это вот тот самый кусочек. Стоимость таких сувениров составляет, внимание, 35 тысяч рублей. Хотите посмотреть, как это выглядит, заходите в канал Радио DFM в Максе, заодно и ответьте себе на вопрос. Очень простой вопрос. Ну, смогли бы вы отдать, заплатить 35 тысяч за кусочек поля или нет?
1: Реклама на
2: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование, полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
4: Курсавто 20-20-12.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багиль, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
7: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

0: нас Майк Мой, Райан Льюис.
1: На Радио ДФМ. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, пора действовать. К нам приближается квиз. Вопросы, на которые вы будете отвечать. Ну а потом мы почитаем количество правильных ответов. У нас есть ровно одна минута, чтобы справиться со всеми заданиями. Ну и гораздо больше времени, чтобы дозвониться. Прямо сейчас набирайте номер 84959561012. Набирайте как можно быстрее. Еще раз давайте напомню номер 84959561012. Скоро будем играть в квиз.
2: Реклама.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, Угарин, 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: работает инженером, Пермский край, с нами на связи. Алина, привет, доброго дня желаю тебе, здравствуй.
1: Привет.
0: Ох, какая позитивная девушка-инженер. Как у тебя там обстановочка на рабочем месте, чем интересно занималась сегодня?
1: Супер, сегодня вся в работе.
0: Вся в работе, ну, собственно, да, я так и думал. Без подробностей, зато вот это вот настроение рабочее ты смогла передать. Алина, у нас квиз. У Сереги пока самый лучший результат, он принимал участие у нас вчера. Парень из Самары 6 правильных ответов дал за одну минуту. Хочется верить, что сегодня у тебя получится, ну, хотя бы его догнать, а может даже при лучшем раскладе опередить этого человека. Будем стараться.
1: Конечно.
0: Ну, конечно. Давай тогда будем делать это вместе. Я напоминаю, сегодня у нас 16 июля, четверг. У нас есть ровно одна минута. И эта самая минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День вкусной еды отмечается сегодня. Для приготовления какого блюда мясо обжаривают на вертикальном вертеле, к нему добавляют зелень, затем заворачивают в лаваш. Как называется это блюдо?
1: Шашлык?
0: Нет, это шаурма. Как называется кухонная посуда круглой формы с загнутыми краями, предназначенная для жарки, тушения и разогрева пищи?
1: Поворотка.
0: Да, правильно. Всемирный день змеи. В каком фильме про большую змею в 97-м году снялась Дженнифер Лопес? Это был фильм «Анаконда». За каким актером в последний раз была замужем Дженнифер Лопес? За Энтони Хопкинсом или Беном Аффлеком?
1: Первый вариант.
0: Энтони Хопкинс. Нет, это неправильный вариант. Правильный вариант. Бен Аффлек. Известный российский певец сегодня отмечает день рождения. А вот кто именно, угадай, пожалуйста, по следующей песне. Внимание. Самый лучший
1: день. Лепс.
0: Григорий Лепс, да, правильно. День благодарности морской свинки. К какому отряду относят это милое животное? Отряд как называется?
1: Сложный вопрос.
0: Ну ладно, грызуны или кто-то другой?
1: Грызуны.
0: Ладно, принимается. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать. Подводим итоги. А теперь самое интересное, самое главное. Я представил Дженнифер Лопес и актера Энтони Хопкинса. Ты представляешь, как бы выглядела эта пара?
1: Прекрасно.
0: Я тоже так считаю. Замечательно, просто великолепно. Но на самом деле, конечно, последний был муж у нее, Бен Аффлек. Она сказала, все, пока я никого не хочу, ничего не будет. Все, я хочу побыть одна. Подсчитываем количество правильных ответов. Шашлык мы перепутали с шаурмой. Лаваш заворачивают, зелень добавляют. Сама понимаешь, это шаурма. Сковорода, тут все правильно. Ну хорошо, что мы сковородку не перепутали с кастрюлей. Уже великолепно. Фильм «Анаконда» не вспомнили, но в любом случае, если ты любишь вот такие вот ужастики, да, связанные со змеями, можешь пересмотреть. Бен Аффлек тоже мимо. Григорий Лепс, самый лучший день. И отряд «Грызуны». Три, ровно три правильных ответа. Алина, потрясающий результат. Главное, что при этом настроение хорошее сохраняется. Вот это вот самое главное, что с таким настроением еще переработать абсолютно все, что у тебя там запланировано на сегодняшний рабочий день. Алин, без подарка тебя не отпускает. Получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Он достается именно тебе. Ну и сейчас, чтобы взбодрить всех коллег, которые там вдруг заскучали у тебя на рабочем месте, чтобы взбодрить весь Пермский край и всю Россию, на счет три слова квиз в твоем исполнении. Раз, два, три. Алина.
1: Привет!

0: те треки, под которые мы будем включать тусовку. Я к вам обязательно вернусь завтра, в пятницу, и обязательно завтра мы в квизе подведем итоги и выберем самого лучшего участника на этой неделе. Это Радио DFM, включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова.

0: сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАС-Москвич». Не оферта.
11: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 76. УКРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
4: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
3: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
5: Категория 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-5458.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курс авто 20-20-12.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: круглосуточно.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома». 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: Up the next.
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: ИП Гостев ВН. ИНН 352-50-22-71-470.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
13: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.
0: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: three. Тройку лучших прошлой недели открыл трек «Феникс». Это «Маршмелло» и «Portugal the Man».
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. «Body Talk».
1: Первое место. Number one.
2: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. «Vertigo».

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
2: Категория 18+.
3: Ищи стабильный.

0: 21. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто. 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: круглосуточно. 6+.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Уже в кино.
4: От создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Up the next.
1: А дальше тусовка.
7: On DFM.
1: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
4: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля в интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
10: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Барельефы памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны передали реставраторам в Вологде. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Барельефы памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны передали реставраторам в Вологде. В областной столице продолжаются работы по переносу монумента, известного в народе как ЗУБ. Специалисты завершили демонтаж предмета культурного наследия – барельефа. В скором времени начнется разбор монолитной конструкции. Решение о переносе объекта культурного наследия регионального значения согласовано с Министерством культуры России. Сейчас на площади революции продолжается благоустройство. Это одно из ключевых общественных пространств, которое благоустраивают к 880-летию Вологды. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологде. С 16 по 18 июля Вологда станет площадкой для одного из самых масштабных событий в истории сотрудничества двух регионов. Для жителей и гостей города пройдут концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия, деловые сессии, круглые столы, презентации совместных проектов. Основными площадками для проведения мероприятий станут Кремлевская площадь, стадион «Витязь», Вологодский государственный университет и другие объекты культуры для лиц старше 6 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
5: Конфет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном.

0: 0986. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
3: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
2: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
4: Категория 18+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Кровельный центр «Легион». Крупности, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Легион! Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: РДС «Оупен» в Санкт-Петербурге. При поддержке «Радио ДФМ». Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС «Оупен». Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС «Оупен» на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Up the next.
11: А дальше тусовка.
13: On DFM.
11: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Good, ребята, да, действительно чувствуем себя хорошо, здесь все вместе, это не просто так, как раз недавно здесь в центре социальной экономики заявили о том, что россияне никогда себя так хорошо не чувствовали, как сейчас. Чувствуете, правильно? Верно, потому что музыка наша хорошая все дело делает. Кстати, напомню, друзья, что у нас есть наши интернет-станции, заходите, слушайте их у нас на сайте fm.ru или в нашем мобильном приложении, там тоже можно все послушать. Ну а

0: Трек о том, как любовь действительно окрыляет. Freedom to love. Все действительно так, тут не поспоришь. Когда кого-то любишь или чего-то действительно хочешь, люди, ну, выкладываются на полную, так сказать. И вы, надеюсь, ребята, тоже действительно хотите, ну, кроме того, что музыку послушать, еще и подарок от нас получить. Совсем скоро будем играть с вами. Я снова окажусь здесь, в эфире, скажу, ребята, звоните нам. Что, собственно, и нужно будет сделать. Первый дозвонившийся и получит шанс выиграть мерч. Ну, а сейчас запоминайте номер. +7 495 956 1012. Ловите моменты. Всем удачи.
1: Реклама на Дифа.
2: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
3: Телефон рекламной службы Радио Дифа Вологде. 70 72 82.

Ну а сейчас поборемся, друзья, за наш мерч. Звоните нам, первый дозвонившийся будет иметь шанс. Плюс 7-495-956-1012. Всем удачи, напомню, что удачи всем улыбается, кто пытается.

0: Ну что, ребят, давайте узнаем, получится ли участника, который нам дозвонился, собственно, победить и забрать себе наш фирменный мерч. И участника зовут Андрей. Андрей, привет. Так, понятно. Андрей сдался раньше времени и побороться, в общем, не захотел. Но, друзья, возможно, хотите вы. Если вдруг хотите, прямо сейчас звоните нам. Плюс 7495-956-1012. Возможно, получится у вас не постесняться и побороться за наш подарок. Да, вижу звонок. Давайте посмотрим, кто это у нас будет. Сейчас, секунду. Так, огромный привет.
1: Привет.
0: Привет. Как зовут тебя?
1: Миша.
0: Миш, ты не Андрей, да?
1: Нет, не Андрей.
0: Миша, откуда ты?
1: Москва.
0: Ну что, Миша, расскажи, ты вообще играл с нами когда-нибудь?
1: Не, первый раз.
0: Первый раз, ой, это хорошо. Чем занимаешься сейчас, ты вообще, кем работаешь? Давай немножко познакомимся, пообщаемся.
1: Медицинскую мебель продаю.
0: Ого, это же специализированное направление, да?
1: Да.
0: Понял тебя. Ну, доброе дело делаешь. Давай посмотрим, ну, получится ли у тебя еще и победить. Расскажи, ты вообще большой любитель кино, Миш?
1: Ну, так, 50 на 50.
0: Понял тебя. Давно последний раз какой-нибудь фильм смотрел?
1: Нет.
0: Ой, ну, любопытно. Что это было? Или это нельзя говорить?
1: Ну, и это тоже смотрел.
0: Ладно, ну мы не про это будем. Ладно, Миш, ой, оставь это себе. Давай мы с тобой поиграем все-таки в игру. Игра простая. Сейчас за 30 секунд тебе нужно будет придумать 12 ассоциаций к определенной теме. Ну, допустим, это была бы тема автомобиль, да? Ты бы сказал там, ну не знаю, свечи или руль, или коробка передач.
1: Руль, двигатель и так далее.
0: Да, абсолютно верно. Сейчас то же самое тебе предстоит сделать про тему кино. Ты справишься?
1: Давай.
0: Поехали. Итак, начинай.
1: А, кино, эффекты, актеры,
0: да.
1: Вспышки, кинорежиссеры.
0: Так, так.
1: Картины.
0: Реквизит.
1: Ролики.
0: Да.
1: Реквизиты. Что еще?
0: Можно еще и смотреть кино. Где?
1: Смотреть кино с друзьями.
0: Так, давай еще. Я имел в виду кинотеатры, ты там будешь перечислять. Да,
1: кинотеатры.
0: Ну, это ассоциативный ряд, видишь, не просто кинотеатры, а там, ну, проектор там, не знаю. Да ладно, забирай приз мне все равно. Поздравляю тебя, Миш, молодец. Ты, главное, сориентировался вовремя, позвонил, не постеснялся. Я считаю, что за это уже точно можно наградить. Все-таки, действительно, 50 на 50 ты любишь фильмы. Самое время передать приветы.
1: Привет передаю всем, вообще всем.
0: Отлично. От всех тебе тоже большой привет. Миш, оставайся на связи, расскажу, как ты у нас получишь подарок, что нужно сделать, чтобы его забрать. Ну, а если вы, друзья, так хотите побороться и не постесняетесь, нам позвонить. В следующем часе такая возможность снова появится. Дерзайте.
2: Реклама на DFM. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Мам, мне было не страшно.
7: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. С заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.
8: плюс.
2: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: До пятницы, быстрее бы выходные наступили, да? Но у нас сегодня 16 число, какие события, праздники, смотрим прямо сейчас. У нас отмечается Всемирный день змеи, так что, девчонки, поздравляем своих подруг. Также сегодня день вкусной еды, а еще день ипотеки. Хотя я сомневаюсь, конечно, что люди, которые платят ипотеку, вспоминают о ней только раз в год. Всем привет, это Жень Кротов, у нас, как обычно, новый час, и заодно еще один розыгрыш мерча уже вот там впереди. Ловите момент, участвуйте, главное. И вам точно повезет.
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Вкус!

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте вернем на карту, вернем рублями на твою карту 10%. Вернем рублями.
4: Мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10%.

0: Друзья, послушайте меня, рассказывая о том, что скоро мы будем играть и разыгрывать наш мерч, если хотите побороться. Ну что, всем удачи. Запоминайте номер +7. Реклама на
1: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
2: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
4: ИП Гостев ВН, НМ 352-50-22-71-470.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
5: Курсавто 20-20-12.
7: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолог? Починить. Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно. Маршрут на Герцена 121.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мурлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Попадать.
2: Да!
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90% до 31 июля на 1000 товаров. Распродажа «Ашан». Берите все и даже больше, потому что все начинается с «Ашан».
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
17: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: поэтому только что нам на что-то намекал, но мы не намекали. Мы прям говорили, если дозвонить нам, значит, будет с нами играть и, возможно, выиграть подарок. Дмитрий Смоленска сделал это, он с нами на связи. Дим, тебе привет.
1: Да, добрый день.
0: Дим, ты за эфиром рассказал, что ты врач-эндокринолог. У меня такой вопрос вот к тебе. А часто ли врачи поступают, вот, ну, наверное, как часть обычных людей, которые говорят, если что-то заболело, а потом пройдет, может быть, само... Ты когда-нибудь забиваешь на такие моменты?
1: Ну, очень-очень-очень редко.
0: Да, нужно внимательнее.
1: Конечно, естественно, нужно обследоваться, принимать решение о лечении и так далее.
0: Понял тебя, Дим. Ладно, что-то я заволновался, уже не хочу играть. Ладно, Дим, давай поиграем. Я уверен, что ты справишься. Игра несложная, мне потребуется от тебя какой-нибудь предмет, который ты вот в голову тебе пришел, но желательно не телефон, конечно.
1: Так, нужно назвать, да?
0: Да, любой предмет.
1: Наушники.
0: Отлично, сейчас ты мне расскажешь. Ты мне за эфиром сказал, что ты в отпуск отправляешься. Вот с понедельника будешь отдыхать. Вот сейчас ты мне расскажешь, как этот предмет сделает твой отпуск лучше. Конечно, я думаю, тебе придет пару вариантов. Ну, нужно придумать за 30 секунд. Ну, давай 9. Справишься?
1: Сложно.
0: Неважно, насколько варианты адекватные. Главное, чтобы они не повторялись. Вот любую глупость, что в голову идет, говори. 30 секунд начинается прямо сейчас. Дим, желаю тебе удачи.
1: Отлично. Ну что, продам, чтобы были деньги. Так. Другу послушать.
0: Да.
1: Кину просто в стакан, чтобы лежали на солнце, загорали вместе со мной.
0: Отлично.
1: Потеряю.
0: Забуду.
1: В самолете пусть летят в другую страну.
0: Например.
1: Разделю наушники, ну просто так будет.
0: Да, типа, пусть двое будет.
1: Наушники.
0: Отлично,
1: так,
0: дальше.
1: Ну что у нас еще осталось? Положу футлярчик.
0: Да, конечно.
1: И подконнекчу к телефону.
0: Да, тоже подходит. Ну, а как же ты... А слушай, DFM, ты что, обалдел?
1: Ну, естественно, это первое.
0: Отлично. Поздравляю тебя, Дим, молодчина. Поздравляю с победой. Давай, самое время передать привет. Ну и раз ты с понедельника в отпуске, можешь коллегам что-то еще. А, сегодня же четверг, только рано еще, да?
1: Ну, коллегам пока заранее, а друзьям привет, Кириллу, Наташе. Мы проведем просто очередной крутой отпуск на следующей и после следующей недели. И будем кайфовать, загорать, и будет много всего вкусного.
0: Ой, слушай, я начинаю завидовать вам. Классно, классно вам отдохнуть. Дим, оставайся на связи, мы отправим тебе подарок. Ну, а если вы, друзья, также хотите в отпуск, что ж, ну, удачи. Ну, а если хотите подарок, слушайте DFM, у нас здесь все возможно выиграть.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400. Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните. 54 54 54.
1: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
7: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Ди-Ньюс. На ДФМ.
10: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Фонд «Защитники Отечества» помог более 3000 вологодских ветеранов СВО и их близким. Ремонт улицы Марии Ульяновой в Вологде начнется в августе. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Фонд «Защитники Отечества» помог более 3000 вологодских ветеранов СВО и их близким. Основным вопросом ветеранов специальной военной операции является получение мер социальной поддержки, льгот и выплат. Также юристы помогают решать задачи по установлению отцовства, оспариванию категории годности к военной службе, вступлению в наследство, установлению статуса военнослужащего в судебном порядке и по другим вопросам. Социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» работает в каждом муниципалитете Вологодской области. В Вологде за помощью можно обратиться по адресу Энгельса, 61. Ремонт улицы Марии Ульяновой в Вологде начнется в августе. В областной столице начались конкурсные процедуры на выбор подрядчика для ремонта улицы. Планируется отремонтировать дорогу на участке от улицы Чехова до Советского проспекта. Сумма контракта составляет 211 миллионов рублей. Работы будут проводиться при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы «Единой России». Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Вологде продолжается ремонт второго участка улицы Мира и ремонт улицы Конева. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
9: Ди-Ньюс.
11: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: привет, друзья, меня зовут Юля Погой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже жду выходные, чтобы от души нашашлыкаться с друзьями. И тоже ненавижу торчать на работе, когда на улице офигительная погода. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня на календаре 16 июля 2026 года, это четверг, между прочим, да. День вкусной еды, день рисования на асфальте, всемирный день змеи, можете какую-нибудь змеюку подколодную поздравить. Ой, кстати, как мило будет, например, какую-нибудь свою заклятую подружку написать ей: с праздником, дорогая. День змеи.
1: 16 июля.
0: Да,
1: дата.
0: Да, и если вы хотите ее совсем, ну, добить, так скажем, да, морально, можно еще выдать ей какую-нибудь благодарность, потому что сегодня день благодарности морской свинки. О, да. Можно просто убрать слово «морской», потому что «морской» это как-то сразу звучит красиво. Можно просто оставить слово «свинки». Так, день искусственного интеллекта, день ипотеки.
1: Нет, помолчим.
0: Зачем вообще мы вот это вот, чтобы сейчас... Я представить себе не могу, как люди, давайте отметим это. Ну, хотя нет, есть, наверное, те, которые рады.
1: Нет, день погашения ипотеки. Вот это, тот самый, да, последний день, когда последний взнос. Вот тогда,
0: вот,
1: да.
0: Вот это хороший праздник. Вот это идеальный. Мне кажется, для многих семей это вообще главный праздник. Но тут не написано так. Тут написано просто ипотеки. Вот, поэтому немножко надо поменять. А, так, день вишни. Вот уже какой дебильный праздник. День пожилых женщин. Ну зачем это? Ну что это?
1: Таких не бывает.
0: Это некрасиво. Не, я считаю, что вообще таких праздников в нашем календаре быть не должно. Потому что любая женщина, поверьте, в любом возрасте, она все равно маленькая девочка. Поэтому не хочет точно слышать, что вот эти пожилых, что это...
1: Вообще-то не хочет слышать женщина.
0: Женщина! Вот это женщина! Я помню, мне когда как-то я стала в очереди, мне было лет 16, мне так: женщина! Я говорю: какая тебе женщина? Обхамила ее. Она сказала: ну вы, может, еще не женщина, но быдло вы уже точно. Я спорить не стала. После этого я, конечно, не ругаюсь уже в очередях, тогда мне стало стыдно. Так, ну что, сегодня у нас тема, посвященная вчерашнему, вчерашнему дню. А день вчера был, как это, день лени.
1: День русской лени, прям конкретно.
0: Да. И мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу: я такая ленивая, что? Или я такой ленивый, что? Я первая могу начать. Так. Я такая ленивая, что пролитую на пол воду могу вытирать носком, чтобы не нагибаться. Я такая ленивая, что не доедаю последнюю котлету в сковородке, чтобы ее не мыть. Да, оставляю просто в холодильничке. Ну, одна же лежит, да, значит, не моем. Так, я такая ленивая, что... Вот сейчас прям жиза. Вот сейчас все вспоминаем себя. Я такая ленивая, что иногда могу снять пододеяльник, а новый натянуть только через два дня. Было у тебя такое?
1: Да.
0: Прям жиза.
1: Летом.
0: Но я все равно, друзья, не такая ленивая, как моя подруга, которая стирает грязные носки мужа с его трусами. Вот. Обязательно, Дмитрий, давайте.
1: Я, похоже, сделал всю жизнь ленился, потому что стирал именно так свои носки вместе с трусами. И сейчас поймал себя на мысли, что сейчас вот как раз хотелось кофе. Вместо того, чтобы спуститься вниз, я взял почему-то и открыл просроченный пакетик кофе. И выпил просрочно.
0: Да поймите вы, Дмитрий, вот, в вашем возрасте, в принципе, уже можно, так сказать, надеяться на то, что пронесет, а не пронесет, понимаете?
1: Спасибо.
0: Ну не переживайте, может, вас пронесет, и все будет хорошо. А может быть, вас просто пронесет, тоже будет хорошо. Понимаете, тут и с одной стороны все окей, и с другой стороны будет окей.
1: Слово-то все из-за лени, все
0: двоякое
1: из-за лени.
0: Слово отрабатывается. Так, ну что, мы совсем скоро будем читать ваши сообщения, куда их писать.
1: Которые, да, появятся, мы надеемся, в нашей группе «Радио ДФМ ВКонтакте». Сейчас появится новый пост и номер 965-115-5115, единый для всех мессенджеров.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мам, а почему?

0: трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Let's go, друзья. Значит, что у нас тут по лунному календарю сегодня? Третий лунный день. Неплохой. Значит, поддаваться линии апатии сегодня нельзя. Ни в коем случае. Застой энергии подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваши движения тоже нельзя. Астрологи не рекомендуют в этот период. Сегодня сомнения – это главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры. Агрессия вернется бумерангом и, кстати, может ударить по самому больному. Игнорировать сигналы тела, работать на износ без смысла, жалеть себя, культивировать роль жертвы и тратить ресурсы на сиюминутные прихоти – тоже нельзя. Энергия денег сегодня требует уважения и стратегии. То есть сегодня, если вы вдруг чувствуете вот это вот, чувствуете, что ну, жлоб, да, то это нормально. Сегодня можно им быть. Не рекомендуется, наоборот, вот всем раздавать денежку. Что можно и нужно делать в третий лунный день? Смело браться за сложные задачи, которые раньше пугали, оттачивать свое мастерство в чем-либо, защищать свои границы и интересы, сохраняя при этом достоинство и холоднокровие. Очищать пространство, да, вот, кстати, хорошо очищать благовониями. Походить с этой палочкой, со свечечкой. Сжигайте ментальную грязь таким образом, между прочим. Заниматься телесными практиками, объединяться с единомышленниками и визуализировать цель, делать реально первый шаг к ней. Магия сегодня творится буквально вот руками своими. Только подумайте, уже можно реализовывать. Да. Ну что, друзья, мы в следующем части расскажем, что нас будет ожидать в четвертый лунный день. Четвертый.
2: Завтра он стартует.
1: Да, да, да. Он там, потому что утром стартует и тоже весь день с нами будет. Поэтому о четвертом поговорим в следующем часе.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Я такой ленивый или я такая ленивая, что? Нужно продолжить эту фразу. Как будто не по лунному календарю мы сегодня эту тему завели.
1: Да.
2: Нельзя никак.
1: Ну, почему же? Понимаешь, если очень хочется, все можно, мне кажется. Главное, это правильно себя оправдать. Понимаешь, ты не ленишься, ты аккумулируешь энергию.
2: Мне сразу написали, я не ленивый, я энергосберегающий. Сразу оправдали вот всю свою вот это вот лентяйство.
1: Давайте. Я такой ленивый, что кидаю бумажку в ведро, как Джордан. Я такой ленивый, что... В раковину, пока чищу зубы, он делает... Не будем об этом. Но мысленно, конечно, я сейчас осудила. Знаете, вообще я стараюсь не осуждать людей. Но вот в данном конкретном случае как-то даже трудно оправдать. Я такой ленивый, что никогда не ругаюсь. Просто научился смотреть матом. Я такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, так как мне ее лень переключать. Вот на вас все и держится, вся индустрия держится на вас. Я такой ленивый, что делаю ремонт уже 5-й год и плевать, что жена пилит. Я такой ленивый, что жена научилась сама забивать гвозди.
2: Какой кошмар. Я такой ленивый, что сделал себе умный дом. Теперь свет, шторы, музыка, кондиционер включаются по одному моему слову. Еще ем суп прямо из маленькой кастрюльки, чтобы не мыть посуду.
1: Вы знаете, просто, конечно, самое ужасное это то, когда человек перестает вообще двигаться. Помните фильм «Валли»?
2: Да, да, да.
1: Мы смотрели и думали, ну не может такого быть. Ну, чтобы они вообще не двигались, чтобы они там вот все делали. А потом ты. Ну, время-то прошло уже. 20 лет, кстати, прошло с «Валли». 20 лет фактически. И вы представляете, мы все ближе и ближе к этому вот такому ленному образу жизни, когда мы даже не будем вставать, чтобы свет выключить. И уже не встаем. Вот удивительно. А потом вы можете посмотреть, что с ними было. Все толстые, вставать не могут,
2: да,
1: атрофированы ноги.
2: Уже, да.
1: Ну, кошмар. И, в общем, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь по теме. Я такой ленивый, что? Или я такая ленивая, что? Мы с удовольствием зачитаем, а еще поиграем.
2: Да, не поленитесь набрать наш номер, поиграть с нами в Есть Контакт. Телефон 8-495-956-101-2.
3: Реклама на
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54. Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменные. Резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: В
0: 21 в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

скоро будем играть. Обязательно звоните. Плюс 7 495 956 101 и 2. Ждем каждого из вас.

0: Есть, есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть «Есть контакт». И три слова, не используя однокоренные, нужно будет объяснить кому-то из нас, нашему любимому слушателю, кто здесь.
2: Дмитрий из Уфы вместе с нами. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло, алло, Дмитрий, Дмитрий.
3: Алло.
1: Дмитрий здесь, все, Дмитрий на месте. Дмитрий, еще раз, проверка связи.
3: Проверка связи, все слышно.
1: Все, отлично. Так, у нас, давайте прямо сейчас тогда уж, раз так судьба распорядилась, два Дмитрия будут в эфире, соответственно, объяснять друг другу слова. Вы Димы, да. Вы и разбирайтесь.
2: Дмитрий, я вам буду объяснять слова. Готовы?
3: Готов.
1: На старт, внимание, погнали.
2: Девушка крепит волосы к волосам с помощью этой штуки.
3: Заколка.
2: Да. Раньше был кассетный. Потом был CD.
3: Магнитофон.
2: Нет, маленький такой, к наушникам подключается. Плеер. Да. И последнее, это фрукт, наверное. Он такой мягкий, почему-то только летом его хочется съесть. Он фиолетовый, и снаружи, внутри много-много семечек. Много-много семечек такой. Он...
3: Крыжовник.
2: Нет, еще сухофрукт из него делают, тоже вкусный. Я, правда, не знаю,
3: как...
2: Да!
1: Отлично!
2: Да вы просто
1: аплодисменты! Аплодисменты! Шикарно! Все очень быстренько, качественно, знаете, так вот прям, ну, по пути в туалет, с туалета на кухню просто объяснили все три слова. Молодцы, красавцы! Отдаем подарок.
2: Это наша фирменная кружка, Дмитрий. Теперь вы обладатель, счастливый обладатель ее.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Всем привет, кто меня узнал. Уфа, мы лучшие.
0: Есть, есть контакт.

0: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18.

0: круглосуточно.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что

0: что, граждане, давайте хвастаться, какие вы ленивые, потому что наверняка, наверняка... Что это за звук такой
1: пролетает? Что-то вот надо
0: как-то... Вот, давай, смазать надо. Вот. Пойдите,
1: не просишь? Не подважишь, не поедешь.
0: Не вот, поедешь. Так, а, итак, что же у нас есть по ответикам? Значит, я такой ленивый, что когда будильник звонит, я жду, пока он сам поймет, что я не приду. Я такой ленивый, что даже прокрастинацию откладываю на завтра. Видите, человек знает слово прокрастинация. Какая прелесть. Молодец.
1: Это же надо написать, оно же дольше гораздо пишется, чем слово
0: чем
1: лень.
0: Чем слово лень, да. Я такой ленивый, что до машины еду на такси. Я ленивый трудоголик. Мне вообще все лень, пишет нам Тофик. А про меня мама всегда говорила, лень вперед тебя родилась. Я только сейчас позавтракала, потому что до этого было лень. А всем доброго, уютного вечера. Я такая ленивая, что иногда вздыхаю в ответ на вопрос, чтобы на него не отвечать.
1: Я такая ленивая, что бутерброд делаю без хлеба. А зачем? Просто колбаска или сырок.
0: Я такая ленивая, что не подбираю смайлики, а пишу скобки. Я такая ленивая, что посуду могу помыть завтра. Главное замочить, знаете, вот что, типа, это не просто мы там не помыли, это мы замочили. Правильно. Да? Вот тут самообман такой. Я такой ленивый, что иногда, приехав куда-то на машине, продолжаю в ней сидеть, потому что мне просто лень выйти. А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, да, штаны, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы. У тебя было такое?
1: Конечно.
0: Вот это просто вот какая-то медитация наша,
1: да,
0: что-то
1: это
0: в этом есть. Что-то в этом есть. Это не про лень, это про соединение с космосом, друзья. Поэтому если вдруг вы спускаете штаны до колена, а потом не можете их уже до конца как-то снять и сидите так полчаса, значит, вы в этот момент просто как радар, который соединяет нас всех с космическим разумом.
1: Так, друзья, сбережение энергии, то самое сбережение энергии.
0: Абсолютно. Давайте в ближайшее время мы ничего не будем сберегать. Энергию забираем, отдаем. Полный обмен происходит здесь, но уже в следующем часе вместе с нами.

0: эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на ДФМ.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54. Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
6: Акция действует до конца июля.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостев ВН. ИНН 352-50-22-71-470.
3: Июль. Время строить, творить и обновлять. Только с 17 по 19 июля. В интернет-магазине стройландия.ру добрые скидки. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.
6: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: часов 3 минуты в Москве. По телеку в рубрике «Народные советы» сейчас будут рассказывать, как лаком для ногтей можно покрасить машину. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: И, конечно же, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Нужно продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Так, я такой ленивый, что не хочу работать. Ну, это, знаете, классика, в конце концов. Я такая ленивая, что иногда свое одобрение детям могу выразить просто кивком головы. Мне, вы знаете, даже на море ехать лень. Настолько я ленивая. Я такая ленивая, что приезжая на море, просто лежу в водичке у берега, потому что мне очень лень плавать. Это, кстати, прекрасно. Вот так ляжешь попой кверху, да, вот так вот. И все, и тебя так волны туда-сюда, как морского тюленя. Также, значит, я такая ленивая, что иду к врачу только когда уж совсем плохо. А вот до этого попробуй затащи. Ну, тут еще, может быть, страхи определенные.
1: Да,
0: люди...
1: это очень нехорошо.
0: Да, люди не все. Вот, и потом, это только ипохондрики бегают туда сразу, понимаешь? Когда там, ой, где-то зачесалось, уже сразу все. А обычные же как? Да, потом сходим, а потом... Так что все-таки лучше раз в год, друзья, или раз в полгода проходить чекапчики. Я такая ленивая, что уговорил свою купить... я еще уговорил свою купить квартиру скамью со штангой. Теперь на штанге все время висят одежда, на грифе футболки, на блинах носки, на скамье кот спит.
1: Это когда ты пытаешься сделать фитнес-зал у себя дома, но не понимаешь, что-то идет не так.
0: Не, а почему вот фитнес-зал домашний всегда превращается в шкаф? Вот может кто-нибудь ответить на этот вопрос риторический? Ну, правда, потому что это странно. Постоянно, что велотренажер, это сумки на них, на нем висят, что вот эти все какие-то специальные там...
1: Да,
0: почему-то все сразу превращается в шкаф, а не используется по назначению. Удивительно.
1: Все дело в вещах, мне кажется, в наших вещах. Это не в нас дело. Вот когда вот только попадает на этот тренажер какая-то вещь, ты все сразу понимаешь, у него все теперь другое предназначение.
0: Да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Вы, главное, к нам присоединяйтесь. В ближайшее время мы, кстати, расскажем, как вам завтрашний день прожить, чтобы правильно это сделать с точки зрения астрологии, чтобы Луна вам благоволила, а не наоборот. Поэтому делайте погромче. Уже совсем скоро мы расскажем все здесь.

компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно сам собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, планы надо как-то строить, да? Сейчас у нас третий лунный день, вечерок проведем. А завтра утром у нас стартует четвертый. Соответственно, рабочий день весь-то уже будет в четвертом лунном дне. Надо понять, что с ним делать. А символы четвертого лунного дня – древо познания Адамова яблока. Считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили плод запретного дерева и были изгнаны из Эдема. А поэтому день несет с собой добро и зло в равных количествах. Возможно, придется выбирать между хорошими и плохими вещами. Следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. В этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись, например. Кстати, могут сниться вещи и сны. Но это, опять же, если вы после 8, например, день там вздремнете, утра, вот, и следующая ночь уже, ну, вот не эта ночь, которая будет, а вот потом.
2: Суббота.
1: Соответственно, да, она будет волшебная. Так, дальше, что у нас хорошо? Хорошо, что, ну, пообщаться, вот, да, подарите своей второй половинке романтический ужин, например. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Очень хорошо заключать брак. Кстати, шикарно. Пятница же завтра.
2: Да.
1: Вот,
2: 17.07.26. Цифры тоже красивые.
1: Да, то есть все ребята, вам так повезло, потому что завтра, вот, с точки... Иногда бывают плохие лунные дни. Красивая дата, да, а день лунный плохой. Ну, мы об этом не любим говорить особенно. А вот здесь, поскольку все совпало, хочется прям кричать, что если вы действительно в этот день поженитесь, вас ждет огромное счастье, большое, и вы будете просто буквально созданы друг для друга. Так, по поводу работы. Все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Сейчас риэлторы все плюнули прямо в динамик и сказали, да заткнитесь вы уже там. Но вот считается, что лучше с понедельничка. Вот в понедельничек там уже будут хорошие лунные дни для того, чтобы покупать недвижимость, бумажки все эти подписывать и так далее. До этого времени лучше подождать.

0: Кстати, в ближайшее время мы же поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. 5 вопросов. Вам нужно не думая отвечать да или нет. Абсолютно не думая. Если больше 3 правильных ответов, получите от нас фирменную кружку. Телефон 8-495-956-1012.
0: Ну а пока, друзья, у нас вот тут тема, между прочим. Я такой ленивый, что? Или я такая ленивая, что? Нужно продолжить фразу. Я такой ленивый, что завел собаку, чтобы не пылесосить и не подметать, а не вытирать еду, которую постоянно ронял. Теперь собака все слизывает, можно полы уже даже не мыть. И вообще отлично все совершенно складывается с этим делом. Так, что еще есть?
1: Так, не открываю мессенджеры, пока там не накопится минимум 15 непрочитанных сообщений. А вот это прям лайфхак. Действительно, зачем каждый раз открывать, когда можно раз, один раз.
0: Оптом, все. Оптом.
1: Да, оптом и все.
0: Я такая ленивая, что зазваниваюсь с людьми, сейчас и спрашиваю, я не отвлекаю или я не вовремя. Бывают моменты, когда вообще не хочется общаться именно с этим человеком, но нужно по какому-то вопросу или делу. Надеюсь, что ответят, я перезвоню, и ведь не перезванивают. Или на следующий день, когда у меня настроение уже получше, я готова к диалогу, все решается успешнее. Также я такая ленивая, что всегда слушаю DFM, потому что мне просто лень переключать на другую станцию. Целуем вашу лень. Я такой ленивый, что ни разу не посмотрел футбол за этот чемпионат. Узнаю результаты у коллег на работе. Вот у нас, кстати, сегодня произошла история, когда мы с Дмитрием в очередной раз распределились, кто за кого будет болеть.
1: В финале, да.
0: В финале. Вот. Мне досталась Аргентина, Дмитрию досталась Испания на кулачках. Вот. Поэтому он болеет за Испанию,
1: да.
0: А я болею за Аргентину. Вот, это хорошо.
1: Хотя мы, в принципе, обои, как правильно сказать?
0: Обои, это хорошо, да. Это можно их поклеить, да.
1: Вот, как бы не отдаем предпочтение конкретным командам, но действительно так и распределился жребий.
0: Да,
1: что, да, я за Испанию, Юля, а ты будешь за Аргентину болеть.
0: Да, так что вот посмотрим, кто из нас выиграет. Вообще, конечно, хорошо, когда можно вот так вот, ну, выбрать кого-то даже случайным образом, и ты знаешь, за кого болеть. Ты вот так вот сидел, вот не знал даже, думаю, ну, что-то все болеют за кого-то, а я вот нет, никак не... В нашем чемпионате, в российском, там все понятно.
1: Ну, да, да?
0: И опять
1: за
0: же,
1: своих.
0: И опять же понятно, когда на каких-то международных соревнованиях Россия, все, конечно, вся Россия за Россию. А тут вообще было непонятно, поэтому вот хорошо, что теперь мы так распределяемся, хоть понятно, зачем телевизор смотришь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть.
1: Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
2: Реклама на DFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Пилигрим Авто» в Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Мам, мне было не страшно.
10: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: практика.
1: Ой, друзья, чуть не запуталась, тут не упала. Вот, получилось так. Сейчас бы грохот был. Вот, Дмитрий,
2: да.
1: Давайте напомним, во что играем.
2: Мы сейчас будем играть методом тыка. Таким способом мы проверяем интуицию наших слушателей. И сейчас к нам дозвонился Артур из Ростова-на-Дону.
1: Артур. Hello.
2: Артур.
3: Добрый вечер, да.
1: Здравствуйте, вечер. Артур, мы рады вас приветствовать. Вам нужно отвечать да или нет и не думать. Вы умеете не думать, Артур?
3: Да, умею. Отлично. Мой конек.
1: Ну, это отлично. Вот это прекрасно, когда люди по призванию попадают в нашу программу. На старт, внимание, поехали. Правда, что мухи никогда не спят?
3: Да.
1: Правда, что прополис – это латинское название пчелиного улья?
3: Да.
1: Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение?
3: Нет.
1: Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных?
3: Нет.
1: Правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей?
3: Да.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, собственно, ваш уровень интуиции. Напоминаем, что если у вас было бы 3, мы бы отдали вам подарок. Если у вас был бы 0, мы бы тоже отдали вам подарок. За все остальное подарок не полагается.
2: Вручаю.
1: Да. Итак, послушаем ваш уровень интуиции. Кстати, вы как думаете интуитивно? Какой у вас? Высокий, низкий, средний?
3: Среднячок.
1: Да? Вы хорошо о себе думаете. Итак.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Вообще, Артур.
1: Это было прекрасно. Это было вообще ни одного правильного ответа.
2: Вообще.
1: Ноль. Зеро. Просто вообще никак.
2: Прям хорошо шел.
1: Вот это не подумал, так не подумал. Да? Вот действительно не...
3: Зато подарок-то мой уже.
1: Да. Не наврал, понимаешь? Не наврал. Действительно не думал. Правда, что мухи никогда не спят? Нет. Правда, что прополис – латинское название пчелиного улья? Нет. Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение? Да. Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных? Ребята, давайте запомним, потому что я каждый раз удивляюсь, когда вижу эту информацию, уже последние 10 лет удивляюсь, каждый раз, когда понимаю, что они к кошкообразным относятся, не к собакам, а к кошкам, гиены. Я всегда думала, что это собаки.
2: Ну, конечно, не похожи на собак.
1: Ну вообще. Да, а оказывается, они с кошками поближе-то. А, правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей? Нет, а с чем готовить?
2: Говядина.
1: А, точно, там же говядина. Ну, давайте поаплодируем.
2: Артур, вы большой молодец. Теперь у вас есть наша фирменная кружка.
1: И 10 секунд на все приветики.
3: Всем привет из Ростова-на-Дону.
1: И все, что ли?
3: Что узнал? Ну, что узнал, конечно.
2: Да, конечно, Артур. Знают все, Артур.
1: Весь левый берег Дона прямо сейчас кричит «Ура!»
2: Артур!

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтринансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: on DFM. Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Вот наш суперинформатор Владимир Глухов подкинул. Максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы. В мире насчитывается более 1000 сортов бананов. Час прогулки в день на свежем воздухе удлиняет жизнь на 3 года, показало исследование. Если вариант посложнее вы готовы принять, то ежедневно можно гулять по 111 минут со скоростью 4,8 км в час. Тогда вы добавите к своей жизни целых 11 лет. Ну, опять же, нужно гулять там, где нет самокатчиков, потому что если они там есть, то все, эксперимент может закончиться намного раньше. Почему мы говорим «Алло»? Это не приветствие, а имя невесты изобретателя телефона Маргарет Алло. Именно его Грэхэм Белл первый раз произнес по телефону. А мы и не знали.
1: Жене звонил.
0: Мини-пиги – это не породы свиней. Обычные свиньи, которых не докармливают, чтобы замедлить их рост. Просто не доедали свинки, вот поэтому такие маленькие. В Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. А попугаи Ара живут до 75 лет. Вот так вот, да? Он еще может сказать: «Заткнись, сопля». Ну, представляете, да, вот взять такого, ну, уже потрепанного жизнью Ару, и вот начать ему рассказывать, как ему жить, да, а он тебе скажет: «Заткнись, я еще, знаешь, я еще Ленина помню». Вот это все. Обычная домашняя кошка может развить скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния. Ой, что-то я это аж задохнулась. Не знаю, почему именно на кошке. Полярные медведи тоже роют берлогу только в снегу. Друзья, мы совсем скоро будем отдавать подарок, выяснять, кто сегодня самый крутой, и бомбить финалочку. Уже буквально через пару минут все это здесь.

0: Ну что, дорогие друзья, мы прямо сейчас, собственно, будем выяснять, кто у нас... Кто у нас?
1: Кто у нас не ленился? И все-таки писал нам сообщение по теме. Нужно было продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Значит, есть следующие честные вот последние сообщения. Я такая ленивая, что у меня постоянно забита память телефона, потому что лень удалять ненужные фотки. Ой, это надо прям взяться. Это надо сделать на самом деле. Вот это все наконец почистить. Как это? Вот мне, наверное, неделю надо будет вот каждый день этим заниматься, чтобы хоть что-то очистилось.
1: У меня обычно
0: честно.
1: Это раз в год происходит, вот на новогодних каникулах, реально. Когда слушайте, ты вот чистишь фотки.
0: Есть лайфхак крутой. Вот говорят, значит, в конце недели действительно выделять время и чистить все, что вы нафоткали за неделю. И тогда у вас не будет так мусориться телефон. Вот, ну, кто ж это делает?
1: Конечно.
0: Я такая ленивая, что не сдала на права. Хотя даже училась, но все равно не сдала. Можно было пойти второй раз сдавать, третий. Я подумала, да, ну, зачем? Возится хорошо, и прекрасно, и замечательно. Я такая не ленивая, что слушаю радио каждый день. Ну, соответственно, нас с вами, Дмитрий. Что еще?
1: Я сегодня почистил зубы сухой щеткой. Утром было лень открывать пасту. Вот до такого докатились люди. Я настолько ленивый, что перестал бриться. Разбрасываю носки по всей квартире, лень идти до шкафа, чтобы взять новую пару. И про заваривание пакетика спрашивают, писали или нет. Лень это или не про лень?
0: Я такой ленивый, что если вдруг какие-то крошки на полу, я вместо пылесоса просто аккуратненько под диванчик вот так вот раз и до свидания. Никто не видит, значит чисто. О! Новый слоган нашей жизни. Никто не видит, значит чисто. Шикарно. Так, ну что, и опять же тараканы поедят, да? Это же все-таки... Ну,
1: такую систему нарушать нельзя.
0: Вы же понимаете, что как-то это все должно... Ну это же природа, да? Она должна... Круговорот крошек в природе. Так, Дмитрий, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Сегодня решили выбрать победителя из тех, кто писал нам сообщение в Максе. И это Тимофей сегодня. От него было просто какое-то колоссальное количество. Вот некоторые из них. Я такой ленивый, что выкидываю банки от закруток, несмотря на вопли тещи. Такой ленивый, что никогда не ругаюсь, просто научился смотреть матом. Такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, лень переключать. Еще много-много-много тут комментариев от него.
0: Ну что, друзья, давайте поаплодируем.
1: Тимофей, молодец! У тебя есть наша фирменная кружка. Поздравляем.
0: И, конечно, друзья, мы желаем, чтобы у вас сегодня было все круто, чтобы вообще настроение было чики-бомбони, чтобы было прямо, ну вот по кайфу сегодняшний вечер вам провести.
1: Чика-пибарум, наконец, в конце.
0: Да, да.

0: Это все вместе. Вот. Так что до завтрачка. Да, завтра пятничка у нас, поэтому будем хорошо отдыхать. Всем пока.
1: Пока.
0: Что-то ты не в...
1: Давай еще раз.
0: Ну,
1: раз.
0: Что-то вот такое. Давай. Да? Давай. Всем пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто. 20-20-12.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Инженерные сети ремонтируют на улице Мира в Вологде. Более 45 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Инженерные сети ремонтируют на улице Мира в Вологде. В Вологде продолжается ремонт улицы Мира. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу. Работы идут на участке от улицы Чехова до Герцена. Специалисты заняты сетями. До конца июля в рамках второго этапа благоустройства улицы Мира работы на сетях будут завершены и к благоустройству приступят дорожники. Завершить укладку нижнего слоя асфальта на проезжей части планируют до сентября. Ремонт улицы осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Более 45 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 23 города.

0: госуслуги. По итогам первого этапа будет сформирован список из 8 городов-финалистов. Конкурс «Культурная столица России» проводится с 2023 года. Вологда дважды выходила в финал проекта. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Radio DFM.

0: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Больше. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
2: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: заказать. УГРН 102-543-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа «Москва», Краснопресненская набережная, дом 8, УГРН 102-773-988-54-58.
4: Уже в кино.
5: От создателей классики ужасов.
6: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
5: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
7: Категория 18+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: ESM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Мы в сети vk.com/dfm.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

Радио DFM. В Москве 22 часа.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курс авто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-948-5458.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио ДФМ.

В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
6: Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.